0: Радио Югра.
1: Конем рекой в синее море. Вдруг что не так, ты извинись.

0: 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Нягане завершается строительство мебельной фабрики. Прокуратура Югры выявила нарушение при заключении брака с иностранкой. Проект «Золотые имена» многонациональной Югры впишет в историю трудовые династии округа. В Югре планируют выпускать качественную мебель в промышленных масштабах. Для реализации задуманного в особой экономической зоне Нягани возводят мебельную фабрику. Проект реализует первый резидент Югорский лесопромышленный холдинг. Для Югры стройка имеет стратегическое значение. Фабрика даст региону почти 3 миллиона элементов продукции в год и более 150 новых рабочих мест. Сейчас на объекте идут строительно-монтажные работы, и все выполняется строго по графику. Специалисты уже выровняли силовой каркас здания и приступили к монтажу первого слоя кровли. Параллельно обустраивают инженерные сети. По плану, укладку наружных сетей водоснабжения и водоотведения с подключением к магистралям особой экономической зоны завершают до середины октября. Прокуратура Югры добилась аннулирования фиктивного брака между погибшим участником спецоперации и иностранкой. Нарушение выявили в ходе проверки, организованной по обращению матери бойца. Ведомством установлено, что брачный союз был закреплен только на бумаге. Супруги не проживали вместе, не вели общее хозяйство и фактически не поддерживали близких отношений. Более того, целью создания семьи оказалось получение мигранткой социальных преференций, в том числе мер поддержки, предусмотренных для семей защитников. Судебным решением брак признан недействительным. Нижневартовские школьники и студенты осваивают новые технологии и делают первые шаги в инженерных и цифровых профессиях. Специальные занятия организовали на базе Центра молодежного инновационного творчества, который при поддержке фонда «Мой бизнес» получил современное оборудование. На площадках появились новые станки, 3D-принтеры, графические станции, VR-гарнитуры и зоны для проектной работы. Здесь ребята осваивают сразу несколько направлений: 3D-моделирование, программирование и робототехнику. Учатся создавать проекты виртуальной и дополненной реальности, проектировать интерьеры и экстерьеры. Есть и физико-математические курсы, обучение работе с беспилотниками, медиапродакшн и фотография. При этом центр – представитель беспилотной авиации России в автономном округе. Вместе с Национальной федерацией дроногонок здесь активно развивают управление БПЛА и проводят турниры. Кроме того, воспитанники создают реальные проекты и регулярно участвуют в конкурсах и соревнованиях, занимая призовые места на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях. Среди достижений – участие в IT-форуме, выставках «Нефтяная столица» и международной выставке «Иннопром». В Югре развиваются трудовые династии. Их истории собирает новый проект «Золотые имена многонациональной Югры». Он призван показать, что сила региона в людях, в их труде, передаче профессионального опыта следующим поколениям, а также в семейных традициях. Инициатор идеи – окружное отделение Ассамблеи народов России при поддержке Департамента внутренней политики и Дома народов Югры. Присоединиться могут династии учителей, врачей, нефтяников и строителей, работников культуры и сотрудников силовых структур. Все, чьи труд стал связующей нитью между прошлым и будущим округом. Проектом предусмотрено два этапа – отбор участников, который продлится до 20 октября, и торжественная церемония награждения. Чествовать лучших будут в ноябре в Ханты-Мансийске. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии, сальники и подшипники ступицы полуосей, подшипники роликов и генераторов, подшипники опорные и подвесные, ступицы в сборе, крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нягане активно возводится важный производственный объект. В Ханты-Мансийске запущен второй модуль программы «Мастерская ценностных событий». Югорских активистов объединил марафон по высадке деревьев. В Югре планируют выпускать качественную мебель в промышленных масштабах. Для реализации задуманного в особой экономической зоне Нягани возводят мебельную фабрику. Проект реализует первый резидент Югорский лесопромышленный холдинг. Для Югры стройка имеет стратегическое значение. Фабрика

0: Даст региону до 2 800 000 элементов продукции в год и более 150 новых рабочих мест. Сейчас на объекте идут строительно-монтажные работы, и все выполняется строго по графику. Специалисты уже выровняли силовой каркас здания и приступили к монтажу первого слоя кровли. Параллельно обустраивают инженерные магистрали. Согласно плану, укладку наружных сетей водоснабжения и водоотведения с подключением к магистралям особой экономической зоны завершат до середины октября. Второй модуль программы смыслового развития гражданского общества «Мастерская ценностных событий» стартовал в Ханты-Мансийске. На площадке Национального центра «Россия» вновь собрались специалисты по работе с молодежью, представители некоммерческих организаций и активисты, те, кто ежедневно создает в регионе значимые общественные инициативы. Главная задача интенсива – превратить накопленный опыт в сильные проектные решения. Участники ищут современные форматы событий, которые позволяют говорить с молодежью о традиционных российских духовно-нравственных ценностях живо и честно, через эмоции, атмосферу, визуальные образы и прямое вовлечение. При этом в основе подхода личный опыт и искренний диалог, а не формальные шаблоны. Итогом программы станет единый методический чек-лист, практический инструмент, который поможет создавать и оценивать общественно значимые события. Нижневартовские школьники и студенты осваивают новые технологии и делают первые шаги в инженерных и цифровых профессиях. Специальные занятия организовали на базе Центра молодежного инновационного творчества, который при поддержке фонда «Мой бизнес» получил современное оборудование. На площадках появились новые станки, 3D-принтеры, графические станции, VR-гарнитуры и зоны для проектной работы. Здесь ребята осваивают сразу несколько направлений: 3D-моделирование, программирование и робототехнику, учатся создавать проекты виртуальной и дополненной реальности, проектировать интерьеры и экстерьеры. Есть и физико-математические курсы, обучение работе с беспилотниками, медиапродакшн и фотография. И последнее. Югра в восьмой раз присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес». Это одно из крупнейших экологических мероприятий страны, объединяющее специалистов лесного хозяйства, представителей природоохранных организаций, волонтеров и всех неравнодушных граждан. Добровольцы высаживают молодые кедры и сосны по всему округу. Масштабы впечатляют. Только в Сургутском и Нижневартовском лесничествах укоренили 6000 саженцев. А в Нефтеюганском районе новые деревья пополнили знаменитый памятник природы Чеускинский бор. Здесь появилось 220 саженцев сосны сибирской кедровой. Отмечу, инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего в этом году в Югре планируют восстановить больше 20 тысяч гектаров леса. Уже в ближайшие выходные посадки пройдут в Ханты-Мансийске. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 7:05. Среда сегодня, 23 сентября. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Доброе утро. Если вы с утра проснулись, а у вас внутри какая-то тревога. Ну, знаешь, бывает такое, проснешься, и тревога какая-то внутри. Бывает. Не понимаешь, что происходит, но вот что-то тревожит тебя. Понюхай кофе. Запах кофе снижает тревогу и помогает расслабиться. Что ты думаешь, я каждое утро кофе пью? Я вот это вот, понимаешь, и все, и никакой
5: это
4: тревоги.
5: Анекдот напоминает, когда солдат спрашивает: товарищ прапорщик, можно я в коптерке телевизор посмотрю? Ты посмотри, только не включай. Вот с кофе так же. Понюхай, только не пей, да?
4: В общем, новое исследование показало, что примерно 5 минут вдыхания аромата свежезаваренного кофе снижает тревогу, усталость и внутреннее напряжение. И, между прочим, меняет электрическую активность мозга.
5: Ничего себе.
4: Ну, то есть она там у тебя вот это вот мне формулировка меняет электрическую активность.
5: То есть частота, с которой...
4: Я не знаю, что это имеется в виду. То есть, типа, розетку вставила, она работает, а с другой стороны...
5: На самом деле мы вибрируем на определенной частоте. Все вокруг нас пропитано электричеством, то есть положительные и отрицательные заряды. И мы вибрируем на определенной частоте. Вот я слышал, что мозг человека, там у него есть определенная частота, и в какой-то момент, когда-то там, когда, не знаю, майя, что ли, предсказали, майя. Что она сменилась каким-то образом, частота. И когда ты себя плохо чувствуешь, частота колебаний твоя меняется, и вот вроде как, когда ты нюхаешь кофе, видимо, она нормализуется.
4: Ты что, серьезно?
5: Какая круть,
4: интересно.
5: Кофе твой.
4: Вот, видишь, и мой в том числе. Как будто ты его не любишь. Сам
5: больше
4: сам-то.
5: Чай люблю.
4: Но не знаю, не, да, именно поэтому с утра ты ходишь в автомат.
5: Ну, это другое, этот хожу,
4: конечно,
5: в автомат.
4: Но
5: с утра это другое, это как ритуал уже на самом деле. Чай я пью вечером, там, не знаю, днем. А вот с утра чашечку кофе надо, да. Я уже привык к тому, что мой организм с кофе лучше функционирует. И тревожность оказывается меньше. Вот видишь, как выясняется.
4: Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Вы рассказываете нам, что вас бодрит с утра. Помогает ли вам расслабиться кофе? Или наоборот?
5: Или что-то другое.
4: Ну, не знаю, может, кефирчику стакан, понимаешь? Ну, тоже хорошо. С утра выпить стакан кефира, между прочим, тоже неплохо. Он там запускает всякое.
5: Утром самое классное – это соблюдение каких-нибудь ритуалов. То есть это настраивает человека, там мозг, его организм на определенный ритм дня. И если ты постоянно эти ритуалы выполняешь, все у тебя нормально. Как только один какой-то выпал, все начинает валиться из рук.
4: Какой постоянный ритуал с утра? Ну, по-честному.
5: Ну, вот я с собакой гуляю, например, это постоянный ритуал. И смотрю видео в интернете.
4: Да, то есть без этого не получается у тебя проснуться. А у меня получается самый часто повторяющийся ритуал – это проснуться по будильнику в одно и то же время. То прям день сурка. Мне кажется, соседи могут не ставить себе будильник на 5:30, потому что все нормально, я встаю.
5: У тебя что там, колокол? Почему у тебя соседи просыпаются по твоему будильнику?
4: Да нет, почему? Будильник у меня звонит очень тихо. Очень такая расслабляющая. Ла-ла-ла. Такая расслабляющая музыка. Потом все действия, которые я делаю дома, просто слышим. Ты же понимаешь, я практически в картонной коробке живем. Поэтому все действия, которые я делаю, они как бы будут, я уверена абсолютно, потому что я когда просыпаюсь, вместе со мной просыпается мой сосед. И я тоже знаю, я почему знаю, что он просыпается? Он чихает в одно и то же время.
5: Ничего
4: и чихает так, что крыша поднимается. Поэтому как бы я просыпаюсь в 5:30 по будильнику, он просыпается в 5:30 от того, что хочет чихать. И вот мы, собственно, встречаемся в одно и то же время, в одном
5: ничего
4: и том
5: себе.
4: Же месте, между
5: круто.
4: Прочим.
5: Ну, это тоже ритуал. Сегодня видела соседа?
4: Кого? Да я его не вижу, я его слышу.
5: А, просто встречаетесь аудиально, так
4: ну,
5: скажем.
4: Ну, конечно,
5: да?
4: Где я его могу видеть?
5: Интересно.
4: Я его только... Не до такой степени у меня тонкие стены.
5: Как хорошо, что я никого из своих соседей вообще не слышу. Слава только Богу. Иногда на третьем этаже, там я на четвертом живу, на третьем ребенок иногда плачет.
4: Тоже
5: но это
4: с утра?
5: Редко бывает. Нет, утром нет, никогда
4: такого
5: не бывает.
4: Это просто он, Коля, я проснулся,
5: видимо,
4: так рассказывает.
5: Да, напоминает мне.
4: Итак, рассказывайте, какие ритуалы утренние есть у вас? Что вам помогает с утра взбодриться? И вообще, как день начался? Сегодня среда, середина недели, бодрости еще достаточно. Кстати, по поводу бодрости, мы же сегодня будем в течение всего утра выяснять, какой день недели для вас самый продуктивный. Об этом будем говорить. В общем, рассказывайте. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
2: Радио Югра.
3: Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 12 минут. Сегодня 23 сентября, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 21 градус тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 18 градусов тепла, плюс 16 в Нягане, Радужном и Когалыме, в Урае и Междуреченском плюс 20, в Белоярском и Березово 14 градусов выше ноля. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 12 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 16 минут. Про ритуалы утренние. Раз уж попросили рассказать всех вас, Игорь откликнулся. Доброе утро, пишет Игорь. О ритуалах каждое утро. Надо кого-то и куда-то будить. Собирать, подгонять, отводить. Вот сейчас растолкал первоклассников в школу, но перед этим я обязательно выделяю время на себя. Чашечка кофе под Владимира Соловьева. А потом уже вы тоже утренний ритуал. Вы, в смысле, мы с тобой.
2: Я понял, да.
1: Но и спасибо за музыку, говорит Игорь. И говорит, что у него с котом есть еще ритуал. Часов в 5 утра котик приходит, ложится на Игоря. А поэтому всегда Игорь встает чуть раньше будильника. Коты, похоже, все одинаковые в этот момент. Потому что мои тоже, знаешь, чуть раньше будильника приходят и обязательно так ложатся, что им становится невероятно удобно. И потом очень-очень жалко их оттуда
2: спугивать. Его, да.
1: Правда, а вставать-то надо, понимаешь?
2: Но вообще, да, такое ощущение создается, что коты, вообще животные, они уже привыкают к твоему
1: ритму
2: и думают, что ты сейчас вот проснешься и сразу же уйдешь. Поэтому умыкнуть хотя бы несколько минут для того, чтобы с тобой побыть.
1: Согласна.
2: Вообще есть, кстати, по поводу активности мозга, мы с тобой говорили, и чистоты. Вот Олег пишет про то, что все это ерунда, кофе, надо ходить босиком по земле, и будет выравниваться с землей чистота, вот мозга чистота.
1: В смысле, так-то просто на улицу выйти босиком?
2: Ну да. Люди еще, знаешь, есть, которые деревья обнимают? Это ведь тоже такой ритуал.
1: Ну,
2: они тоже таким образом выравнивают чистоту мозга, вообще тело
1: свое. Ну, грязно. Как на улицу выйти? Это ладно в свой двор. Так нет у меня двора своего, понимаешь? Ну нет, если бы был...
2: Потом, в конце концов.
1: Ну, слушай, у меня не все такие во дворе, где я живу, в многоквартирном доме, не все такие, например, ответственные хозяева собак, как ты, например, понимаешь? И поэтому, как бы, я, ну, вряд ли потом ноги-то помою.
2: Пятачок какой-нибудь выбери.
1: Пятачок.
2: Есть другой ритуал, можно, если у тебя бессонница, например, то есть классный ритуал от наших предков, нужно вокруг себя веточкой рябины, вот когда ложишься спать, легла такая, и вокруг себя кружочек обвести.
1: Вы Вини пришел.
2: Ну, типа того, да, рябина считалась на самом деле такой серьезной защитой от злых духов и от болезней.
1: Ну, смотри, почти правильно.
2: Вот.
1: Ага.
2: И поэтому в палисадниках, вот у многих в деревнях, раньше, по крайней мере, не знаю, как сейчас, но рябина всегда росла. У меня там, у бабушки росла рябина, и на самом деле вот сегодня Петр и Павел рябинники, и в этот день как раз начинался сбор рябины. Даже поговорка такая была с Петрова дня летнего нужно есть землянику, а с осеннего Петрова дня нужно есть рябину.
1: Рябинку?
2: Да.
1: А ты ел рябину когда-нибудь?
2: Гадость невероятная.
1: Ну, это же невкусно.
2: Вот, ну, правда, да.
1: Но
2: еще...
1: она насколько красивая, настолько и невкусная, понимаешь?
2: Вот мне кажется, все вот невкусное, что растет в лесу, оно очень полезное. Оно очень полезное, но на самом деле, вот какую-нибудь невкусную ягоду начинаешь есть, а тебе говорят, ты что, это польза невероятная.
1: Какая есть невкусная
2: ягода? Ну, например,
1: ягода?
2: Я в детстве ел дикую жимолость. Я сейчас не говорю про ту садовую жимолость,
1: поняла,
2: которая
1: вкусная,
2: сладкая сейчас. Тогда она тоже была, она такая привлекательная, эта жимолость.
1: Красивая.
2: Она крупная, яркая,
1: но
2: такая
1: она очень
2: ягода.
1: Полезная.
2: Очень полезная, невероятно, она там кровотворная,
1: да,
2: она
1: да,
2: для
1: она
2: всего полезная.
1: Да.
2: Но тем не менее, она такая горькая, что
1: причем вот горькая, это как раз-таки полезнее,
2: да,
1: чем сладкая. И смотри, видимо, поэтому ты такой красивый, умелый, здоровый и, ну, не загорелый, конечно, но все-таки жимолостью питался.
2: Жимолостью питался, лазал по рябинам. Каждую осень, я помню, у деда в палисаднике была огромная рябина, которую мы собирали, там, не знаю, ведер 10, наверное, ягоды.
1: А что вы с ней делали потом?
2: Да бабушка там всякие настойки, морсы делала, компоты, даже варенье какое-то
1: рябиновый
2: варила.
1: Рябиновый морс?
2: Да. Я пил этот рябиновый морс. Ну, надо сказать, что она там, конечно, сахар туда добавляется, еще там какие-то другие ягодки. Но я не очень любил рябину, именно, наверное, потому что ее было невероятно
1: очень много.
2: Большое количество.
1: Есть сообщение от Романа. Роман пишет, кот-то спал, а я-то приехал в 4 утра и уже решил, собственно, не ложиться. А утром садик, школа, жена, а потом можно и поспать. Прекрасный ритуал, Роман.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Помощь всегда рядом, просто позвонив.
0: 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
10: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
11: Ну что там?
12: Усталость и сонливость.
11: Да-да, совсем сонливый.
12: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
11: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нягане активно возводится важный производственный объект. В Ханты-Мансийске запущен второй модуль программы «Мастерская ценностных событий». Югорских активистов объединил марафон по высадке деревьев. В Югре планируют выпускать качественную мебель в промышленных масштабах. Для реализации задуманного в особой экономической зоне Нягани возводят мебельную фабрику. Проект реализует первый резидент – Югорский лесопромышленный холдинг. Для Югры стройка имеет стратегическое значение. Фабрика даст региону до 2 миллионов 800 тысяч элементов продукции в год и более 150 новых рабочих мест. Сейчас на объекте идут строительно-монтажные работы, и все выполняется строго по графику. Специалисты уже выровняли силовой каркас здания и приступили к монтажу первого слоя кровли. Параллельно обустраивают инженерные магистрали. Согласно плану, укладку наружных сетей водоснабжения и водоотведения с подключением к магистралям особой экономической зоны завершат до середины октября. Второй модуль программы смыслового развития гражданского общества «Мастерская ценностных событий» стартовал в Ханты-Мансийске. На площадке Национального центра «Россия» вновь собрались специалисты по работе с молодежью, представители некоммерческих организаций и активисты, те, кто ежедневно создает в регионе значимые общественные инициативы. Главная задача интенсива – превратить накопленный опыт в сильные проектные решения. Участники ищут современные форматы событий, которые позволяют говорить с молодежью о традиционных российских духовно-нравственных ценностях живо и честно, через эмоции, атмосферу, визуальные образы и прямое вовлечение. При этом в основе подхода личный опыт и искренний диалог, а не формальные шаблоны. Итогом программы станет единый методический чек-лист, практический инструмент, который поможет создавать и оценивать общественно значимые события. Нижневартовские школьники и студенты осваивают новые технологии и делают первые шаги в инженерных и цифровых профессиях. Специальные занятия организовали на базе Центра молодежного инновационного творчества, который при поддержке фонда «Мой бизнес» получил современное оборудование. На площадках появились новые станки, 3D-принтеры, графические станции, VR-гарнитуры и зоны для проектной работы. Здесь ребята осваивают сразу несколько направлений. 3D-моделирование, программирование и робототехнику, учатся создавать проекты виртуальной и дополненной реальности, проектировать интерьеры. Экстерьеры. Есть и физико-математические курсы, обучение работе с беспилотниками, медиапродакшн и фотография. И последнее. Югра в восьмой раз присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес». Это одно из крупнейших экологических мероприятий страны, объединяющее специалистов лесного хозяйства, представителей природоохранных организаций, волонтеров и всех неравнодушных граждан. Добровольцы высаживают молодые кедры и сосны по всему округу. Масштабы впечатляют. Только в Сургутском и Нижневартовском лесничествах укоренили 6 тысяч саженцев. А в Нефтеюганском районе новые деревья пополнили знаменитый памятник природы Чеускинский бор. Здесь появилось 220 саженцев сосны сибирской кедровой. Отмечу, инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего в этом году в Югре планируют восстановить больше 20 тысяч гектаров леса. Уже в ближайшие выходные посадки пройдут в Ханты-Мансийске. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7:37. 23 сентября, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 21 градус выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах плюс 18, в Нягане, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 16 градусов, в Урае и Междуреченском плюс 20, в Белоярске и Березово 14 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 12 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: 7 часов 45 минут ровно. Сегодня не цепляйтесь за каждое сказанное слово другого человека, половину смело пропускайте мимо ушей.
1: Тельцы, этот день подойдет только для живого общения, а никак не через мессенджеры.
0: Близнецы, не ждите сегодня от других слишком много, вы и сами не обещайте лишнего.
1: Раки, сегодня некоторые советы близких только собьют вас с толку, поэтому постарайтесь все решить самостоятельно.
0: Львам сегодня, вероятно, какие-то приятные события в семье. Проведите время вместе.
1: Девы, сегодня ваша интуиция приведет вас точно к цели. Главное, не упустите знаки, которые она вам дает.
0: Весы, даже небольшие разногласия с коллегами и близкими людьми сегодня не испортят вам настроение.
1: Скорпионы, жизнерадостности вам сегодня не занимать, поэтому дарите ее направо и налево.
0: Стрельцы, звезды говорят, что сегодня вам определенно не помешает пауза в делах.
1: Козероги, сегодня обязательно убедитесь в надобности запланированного вами мероприятия и взвесьте все за и против.
0: Водолеи, некоторые вещи сегодня перестанут быть для вас тайной. Что делать с этими знаниями, решать только вам.
1: Рыбы, сегодня у вас получится договориться о чем угодно и с кем угодно.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 53 минуты, и прежде чем ты начнешь рассказ об очередных греческих героях, древнегреческих, я хочу прочитать сообщение от Александра. Даша, Николай, доброе утро, пишет Александр.
2: Доброе утро.
1: Как всегда, день начинается с Радио Югра. Всего хорошего вам, хорошего дня, отличного настроения. Александр, прекрасное начало дня, я считаю, по-моему, лучшее. Вот те люди, которые просыпаются с утра и включают Радио Югра, делают все правильно. Я уверена, что у этих людей на протяжении всего дня все классно, все дела по зеленой, понимаешь, вот это вот все, вот все,
2: я все думаю, классно. Когда человек рано просыпается, это уже хорошая примета, уже все хорошо.
1: А если будет уж еще и с Радио Югра,
2: вообще все здорово, вообще. Да.
1: Но теперь я готова к приему информации, так же, как и все, кто находится в компании с
2: тогда
1: нами.
2: Тогда я расскажу тебе историю о том, как Прометей принес огонь людям.
1: О, и вот это деле, интересно, давай.
2: Это на самом деле очень интересная история, мы знаем о том только, что он подарил огонь.
1: Да, что подарил.
2: А что за всем этим следовало и как вообще это происходило, об этом, мне кажется, мало кто знает. Ну, начнем сначала, да, когда появились первые титаны, которым, собственно, был Кронос, отец Зевса. Было два титана, Епет и Климена, которые соединили с узами брака, и от них родилось четыре титана нового поколения.
1: Подожди, и титаны, из них женщины это тоже были?
2: Да, титаниды. А. Конечно же, как-то же им надо было размножаться, ага, поэтому, собственно, получилось
1: все
2: вот так.
1: Все, поняла.
2: Это был Атлант, Минитей и те вот герои нашего повествования, это Прометей и Эпиметей.
1: Это детишки вот этих вот титанов.
2: Да, да, да. Ага. Это два брата, которые, когда началась титаномахия, когда Зевс решил свергнуть своего отца Кроноса, это была война. Титаномахия, она длилась там очень долго, и все титаны встали, были против Зевса, кроме двух. Это вот Прометей, и он уговорил своего брата Эпиметея. Прометей переводится как «тот, кто знает будущее». Ага. Собственно, поэтому он знал, что Зевс победит, и встал на его сторону. Все так и получилось. Зевс победил, установился мир на земле, и богам стало скучно.
1: Ну, конечно, что вот это вот? Такое
2: нечего
1: все размеренная
2: делать,
1: жизнь.
2: Ничего не
1: да,
2: происходит.
1: Конечно.
2: И тогда
1: нужно
2: Зевс
1: вот это вот,
2: велит своему сыну Гефесту, чтобы он сделал что-нибудь интересное.
1: Сделай уже, в конце концов.
2: Тот долго думал, в итоге собрал всех богов, всех 12 олимпийцев. Они собрались, и все элементы, существовавшие на земле, там огонь, вода, земля и все прочее, соединили и сделали из этого живых существ. Гефест создал живых существ. Рыб, там, черепах, зверей
1: вот
2: различных.
1: Откуда все пошло?
2: И людей. Но люди были все мужского пола.
1: А.
2: Ни одной женщины не было.
1: Что это он?
2: Ну, так вот, так получилось. Дальше ты все поймешь.
1: Подожди-ка, вот
2: дальше ты все поймешь. Так. Это был божественный Зевсов промысел. Вот таким образом.
1: Угу.
2: И люди, и боги жили вместе, все было нормально. У них единственное, что когда надо было наделить качествами, все, он поручил это Прометею, но он же знает будущее. А Эпиметей переводится как... Эпиметей, там брат как раз
1: Прометей. Я
2: переводится
1: помню.
2: Как сначала делающий, а потом думающий.
1: О, то как все мы, так.
2: И вот он говорит, давай я наделю качествами, которые Зевс вот нам отдал, и он начинает наделять всех. И направо-налево раздает силу, красоту, здоровье, там,
1: богатство.
2: Зубы. И раздает это все животным.
1: А-а-а.
2: А людям, у него в конце концов в мешочке ничего не остается.
1: И
2: у людей нет никаких качеств. Прометей думает, что делать, летит к Зевсу, говорит, владыка, людям нечем защищаться. Они, ну, они мерзнут, они голодают, им холодно. Давай дадим им огонь.
1: Ага.
2: Зевс согласился, метнул молнию, кроны деревьев покрылись огнем. Людям надо было только взять этот огонь и поддерживать.
1: Так.
2: И наступил рай на земле.
1: Угу.
2: Не нужно было ничего готовить, у них был хлеб, он рос сам.
1: Ага.
2: Огнем людям надо было только взять этот огонь и поддерживать.
1: Так.
2: И наступил рай на земле.
1: Угу.
2: Не нужно было ничего готовить, у них был хлеб, он рос сам.
1: Ага.
2: Так получилось. Готовить не...

0: Прикол,
1: к скале, и каждое утро прилетает, каждый вечер прилетает орел, и всю ночь выклевывает ему печень.
0: Так.
1: А людей он наказывает другим хитрым образом. Он просит Гефеста, чтобы тот создал женщину. Он продает Пандору, самую прекраснейшую. Это первая женщина. Пандора переводится как дар всех богов людям.
0: И открылся этот ящичек.
1: Вот. И кому, чтобы план хитростный Зевса сработал, он отдает ее Эпиметею. А Эпиметей сначала делает, а потом думает. И он наделяет любопытством Пандору. И дает ей ящик, в котором находятся все бедствия, о чем мы знаем. Да?
0: Понятно.
1: И в один прекрасный момент из-за любопытства Пандора открывает этот ящик, и все беды, тяготы и лишения опускаются на головы людей.
0: Коварнейший человек, или кто там?
1: И вот это, понимаешь, это все это благодаря тому, что на планете появилась первая женщина.
0: Ой, не надо мне вот это!
1: Но это не библейские мифы, это же как бы не я придумал, понимаешь?
0: Ерунду какую-то. Вот сейчас, подожди, вот подожди.
1: И вот это и был тот самый огонь, который Зевс подарил людям. Вот женщина огненная, обжигающая, страстная.
0: Ага-га.
1: Это и был дар
0: Зевса
1: людям.
0: Любопытное, вот здесь надо было сказать еще. Утро начинается.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске запущен второй модуль программы «Мастерская ценностных событий». Жительница Урая хотела заработать на криптобирже, но наткнулась на мошенников. Югорских активистов объединил марафон по высадке деревьев. Второй модуль программы смыслового развития гражданского общества «Мастерская ценностных событий» стартовал в Ханты-Мансийске. На площадке Национального центра «Россия» вновь собрались специалисты по работе с молодежью, представители некоммерческих организаций и активисты, те, кто ежедневно создает в регионе значимые общественные инициативы. Главная задача интенсива – превратить накопленный опыт в сильные проектные решения. Участники ищут современные форматы событий, которые позволяют говорить с молодежью о традиционных российских духовно-нравственных ценностях живо и честно, через эмоции, атмосферу, визуальные образы и прямое вовлечение. При этом в основе подхода личный опыт и искренний диалог, а не формальные шаблоны. Итогом программы станет единый методический чек-лист, практический инструмент, который поможет создавать и оценивать общественно значимые события. Жительница Урая потеряла почти 1 000 000 рублей, поверив мошенникам. 46-летней женщиной в мессенджере начал переписку незнакомец, который якобы ошибся номером. Мужчина представился иностранцем, ищущим риэлтора в России. Позже он предложил урайчанке открыть интернет-магазин по продаже цифровой валюты.

0: ссылку на онлайн-платформу. Доверившись собеседнику, женщина указала свои паспортные данные и под кураторством мнимых помощников погрузилась в аферу. Находила на бирже продавцов криптовалюты и переводила им деньги. Она была уверена, что участвует в реальных сделках и зарабатывает. Однако при попытке вывести средства операцию заблокировала служба поддержки, потребовав уплатить налог и внести дополнительные деньги для верификации. Тогда потерпевшая поняла, что ее обманули. Сумма ущерба превысила 900 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Новый дом культуры торжественно открыли в деревне Вата Нижневартовского района. Современное пространство для творчества и досуга построили при поддержке компании «Самотлорнефтегаз», добывающего активы «Роснефти», в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Югры. Двухэтажный культурный центр площадью более 2200 квадратных метров станет местом притяжения жителей. Здесь имеется все необходимое для проведения концертов, кинопоказов, мастер-классов, выставок и других мероприятий. В здании обустроили зрительный зал на 100 мест, зал хореографии, а также студию звукозаписи и помещение для творческих занятий. И последнее. Югра в восьмой раз присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес». Это одно из крупнейших экологических мероприятий страны, объединяющее специалистов лесного хозяйства, представителей природоохранных организаций, волонтеров и всех неравнодушных граждан. Добровольцы высаживают молодые кедры и сосны по всему округу. Масштабы впечатляют. Только в Сургутском и Нижневартовском лесничествах укоренили 6 тысяч саженцев. А в Нефтеюганском районе новые деревья пополнили знаменитый памятник природы Чеускинский бор. Здесь появилось 220 саженцев сосны сибирской кедровой. Отмечу, инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего в этом году в Югре планируют восстановить больше 20 тысяч гектаров леса. Уже в ближайшие выходные посадки пройдут в Ханты-Мансийске. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
4: 8:05. 23 сегодня сентября. Сегодня среда. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Среда, моя любимая среда. Mm-hmm. Между прочим, самый эффективный рабочий день недели с точки зрения биоритма человека. Так говорят специалисты. Mm-hmm. В четверг начинается уже все, спад активности. А после двух дней отдыха, ну или там одного в понедельник, вторник, идет подъем. Физической, психической, когнитивной, интеллектуальной там деятельности. А в среду достигается пик, который, собственно, потом таким
5: на спад идет.
4: Да. Ну, суббота, воскресенье. У большинства это дни отдыха, когда отсутствует производительность труда. Но это в классической...
5: Труд такой... отсутствует, и да. Производительность ну, его правда. Как следствие.
4: Но
5: да?
4: Понятно, что есть люди, которые в субботу, воскресенье тоже работают. Ну, знаешь, там сменная работа, там вахтовый метод и все остальное. Но мы сейчас говорим, вот я сейчас конкретно говорю о такой классической...
5: Восьмерка-пятидневка. Восьмерка-пятидневка.
4: Что значит восьмерка?
5: Ну, 8 часов работаешь в день, 5 дней в неделю.
4: Я не сразу поняла, что такое восьмерка. Ну да, классический такой вот пример рабочей недели. И мы хотим выяснить сегодня, какой день недели для вас самый продуктивный. Ну, их всего 5. Рабочих.
5: Дней,
4: 5 рабочих, ну, есть еще суббота-воскресенье, ну, кто знает, может, вы в субботу-воскресенье как даете там жару, вообще все переделываете.
5: Если ваш рабочий процесс это не классическая восьмерка и пятидневка, то тоже можно написать о том, какой для вас день самый продуктивный.
4: Итак, что касается голосования, какой день недели для вас самый продуктивный, выясняем сегодня. Понедельник, вхожу в ритм и все успеваю. Вторник, разгоняюсь и работаю на полную. Среда, мой пик, как положено по биоритмам. Четверг, еще держусь, но чувствую спад. От пятницы уже не до подвигов, но доделываю. Ну и для меня нет разницы, все дни одинаковые. Такой вариант ответа тоже в нашем голосовании есть. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете, какой день недели для вас самый продуктивный, самый любимый, а может быть самый нелюбимый или самый непродуктивный.
5: Да, может, но какой-то день вообще стоило бы пропустить, не знаю, взять отгул выходной в конце концов.
4: И вы делаете, например, так или не делаете, но очень хочется, вы тоже об этом обязательно расскажете.
5: Возможно, кто-то еще распределяет свои обязанности по всей неделе таким образом, чтобы вот на пик приходилось самое трудное что-то. Ну, например, если среда у человека это пик активности, то самые трудные дела человек именно в среду и запихивает, так скажем.
4: Типа как спортсмен, который раскладывает нагрузку по всей дистанции, если, например, речь идет о каком-то бегуне или там биатлонисте. Алла пишет: «Доброе утро, Николай. так интересно вас слушать.
5: Очень приятно.
4: Спасибо. Прекрасного дня желает Алла. И не только
5: вам.
4: Тебе, и мне в том числе.
5: Да?
4: И вам, Алла.
5: Тебе досталось, ну, видишь.
4: Слава Богу, и мне. Слава Богу, и мне досталось. Итак, про дни недели будем сегодня говорить. Расскажу интересное, во сколько, в каком возрасте мозг достигает своей продуктивности максимальной. Да. Поговорим, собственно, о всех днях недели, чем они там интересны, да, и выясним, действительно ли правы ли специалисты, когда говорят, что среда это самый по биоритмам по продуктивный день.
1: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 11 минут. 23 сентября, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 18, в Тюмени 21 градус тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 18 градусов. В Нягане, Радужном и Когалыме плюс 16, в Урае и Междуреченском 20 градусов тепла, в Белоярском и Березово плюс 14. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 12 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 сентября, среду.
0: Радио Югра.
2: Атлантис.

0: Радио Югра.
1: 8:18. Мы сегодня про самый для вас продуктивный день. Какой он из всех дней недели? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Ну или разницы нет, если речь идет о рабочих днях. Ну или там, может быть, вы в субботу, воскресенье. Ого-го, какой молодец. Специалисты тут выяснили, что среда моя любимая. Это самый эффективный рабочий день недели с точки зрения биоритма человека. Вот я как бы очень люблю среду. Все классно. Действительно, испытываю к ней какие-то очень такие нежные чувства, потому что, да, действительно, уже 2 дня поработал, впереди еще 2, получается, ну, четверг, там, пятница, да, и как бы и нормально себя чувствую. Но сегодня, я не понимаю, что произошло сегодня. То ли это потому, что что-то пошло не так с самого утра, я проснулась.
2: Наверное, это зависит от четверга, от того, как ты провела ночь.
1: От какого четверга?
2: От вторника. От того, как ты провела ночь со вторника на среду. То есть много факторов включается.
1: Нормально вроде провела.
2: Как выспалась.
1: Ну вот, может быть, потому что действительно немножечко невыспатая такая, да, и поэтому сегодня какой-то нет прилива какой-то бодрости и энергии, хотя до этого все классно было с энергией. Есть сообщение от Вячеслава, кстати, +7 950 510 66 66, номер для ваших сообщений. Вы рассказываете нам, какой день недели вы считаете самым-самым классным и продуктивным для вас лично. Доброе утро, пишет Вячеслав. Как показывают многолетние наблюдения, пятница самый пик. Вдруг именно в пятницу кому-то что-то надо и срочно, и со сроком вчера.
2: Да,
1: абсолютно,
2: да, да.
1: Согласна. В пятницу все же начинают это глаза вот здесь вот где-то вот большие, огромные. Надо срочно.
2: Но это когда, мне кажется, несогласованность есть в работе, когда человек понимает, что все, выходные уже, и в пятницу, это как раз вот пятница, я слышал, опять же говорят специалисты, что для тех людей, которые вот любят прокрастинировать, пятница как раз самый продуктивный день, потому что все откладывают, откладывают, откладывают, и в конце уже недели на пятницу остается все то, больше
1: самое
2: тянуть
1: интересное,
2: нельзя.
1: Ну да.
2: Да, нужно обязательно это сдать сегодня, или, как вот сказал наш слушатель, еще вчера надо было сдать. И вот многие говорят, что вот эти вот гонки продуктивности, они зависят от того, как ты выстраиваешь свой рабочий день. Понятно там, что вот эта классическая схема, которая по стереотипам, как ты говоришь, по биоритмам, да, когда понедельник это разгон, понедельник раскачка, вторник разгон, среда пик, четверг спад, а пятница это добивание. И вот многие люди, я тоже знаю многих, и я так одно время работал, когда ты в пятницу все доделываешь.
1: А в целом-то для тебя-то какой день самый?
2: Для меня, если честно, я проголосовал за то, что нет разницы. Но это еще зависит от работы, которую ты делаешь. Вот здесь у нас с тобой, слава богу, нет никаких отчетов. Нет особо дедлайнов. Но мы с тобой распределяем время, например, темы там придумываем в определенный день, но не оставляем ведь это на пятницу.
1: Ну, конечно.
2: Правильно?
1: Но иногда.
2: И я прихожу к выводу тоже, благодаря многолетнему опыту, что для меня, ну вот если так судить прямо, вычленять какой-то день, то это будет понедельник. Потому что с недавних пор я понял, что если в понедельник ты хорошо поработал, сделал какие-то запланированные основные дела, то вся неделя у тебя будет легкой, потому
1: прикольно,
2: что в понедельник ты уже все классно сделал.
1: Ну да.
2: И понедельник я отдохнувший, выспавшийся, не уставший, все нормально. И мне кажется, это самый продуктивный день.
1: Но говорят, да, специалисты, что после как раз выходных действительно мозг свежее, кортизол, гормон бодрости в понедельник утром выше, чем, скажем, в среду, в четверг или в пятницу тем более. Как раз вот если ты, говоришь, хорошо отдохнул в выходные, то понедельник, и входишь ты в неделю с запасом сил. И, между прочим, этот факт подтвержден физиологией.
2: Ну вот это да, это больше про биоритмы, опять же, да, и про физиологию, чем про распределение каких-то сил в течение недели. Но вообще, это здорово, когда ты умеешь распределять, как мы говорили, вот как бегун на дистанции, умеет четко распределить, чтобы к концу недели,
1: километре все
2: в пятницу
1: это скинуть,
2: у него оставались силы еще.
1: Мы выясняем сегодня, какой день недели для вас самый продуктивный. Рассказывайте, какими делами вы занимаетесь в понедельник, а какими там в четверг или в пятницу, или насколько вы любите среду, или, скажем, терпеть не можете вторник, почему нет? +7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. Сергей пишет: доброе утро, Радио Югра. Конечно же, среда. Именно сегодня еду к вам в Ханты-Мансийск в командировку. Сергей, добро пожаловать. Ханты-Мансийск ждет. Как приедете, сразу посмотрите, ну, если вдруг давно не были, посмотрите, как у нас тут красиво, как у нас тут солнечно, как у нас тут
2: настроение
1: тепло.
2: Настроение еще поднимется, конечно, и продуктивность тоже.
1: Вот.
0: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама. Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
11: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
12: Радио.

0: Радио Югра.
1: 8:28. Мы сегодня про продуктивный день. Самый продуктивный день в неделе. Какой вы считаете самым продуктивным? Эти, как их специалисты говорят, что это среда по биоритмам. А какой вам кажется день? В нашем голосовании обязательно нужно принять участие. Голосование в нашей официальной группе во ВКонтакте и в канале в нашем во ВКонтакте. Ну и написать. +7 950 510 66 66.
2: Я как раз слышал о том, что вот, как ты говоришь, специалисты назвали среду самым продуктивным днем. Я вот слышал, что это на самом деле миф.
1: Да?
2: Да-да-да. Что вообще нас правильнее считать самым продуктивным днем вторник вообще.
1: Что это?
2: Ну, потому что есть вообще такое понятие, как типа тезис чистого листа. То есть, когда ты в понедельник выходишь на работу, человек пытается с понедельника начать новую жизнь.
1: Ну, как всегда.
2: Что-то изменить. За выходные он там подумал, что он неправильно делал на работе. И в понедельник, как правило, что-нибудь изменяет. Но, по крайней мере, психологически ему так хочется сделать.
1: Ага.
2: И если человек не склонен к прокрастинации, то понедельник у него достаточно продуктивный день. И когда он в понедельник поработал, понял, что у него все получилось, он что-то сделал, да, какие-то важные дела, самые сложные сделал в понедельник, во вторник он с хорошим настроением, если все получилось, приходит, если понедельник все получилось, и начинает работать еще лучше. А потом вот уже со среды начинается как раз спад. Потому что вроде как все дела уже сделаны, ты поработал, а человеку уже нужна награда. Он поработал, значит, теперь можно уже расслабиться.
1: Да, конечно.
2: А расслабляться нам хочется гораздо дольше, чем работать. Поэтому среда, четверг и пятница — это такие дни уже, когда ты по инерции на спад идешь.
1: Тоже
2: говорят некоторые специалисты, что вроде как это миф про среду.
1: Ну, здесь, с одной стороны, согласна, но с другой стороны, мне кажется, что вот как-то вот уже заложено, что ли, в нас, что понедельник, вторник — это же такой вот, ну, сначала там подъем, потом разгон, и в среду ты такой бабах, все силы выложил, и многие исследования и опросы показывают, что среда вот та самая, и люди, потому что уже втягиваются, да, в работу, но уже все, уже вот этот вот момент принятия произошел после двух выходных, особенно если они какие-нибудь были очень такие яркие выходные, и все, и ты понимаешь, что, ну, куда деваться, а дедлайн это еще только в пятницу, и ты понимаешь, что сейчас ты готов выложить эти силы, но, с другой стороны, согласна с тем, что, да, лучше. Я тоже вот думаю, может быть, перелюбить среду, или там перелюбить среду и поставить любимый день вторник, или там, ну, не
2: я
1: знаю.
2: Я думаю, надо каждый день стараться. Вот вообще, опять же, специалисты рекомендуют, если у тебя есть какие-то проблемы с тем, что ты плохо работаешь, например, в среду, или там во вторник, у тебя какие-то дела не удаются, или в понедельник тебе тяжело завести вот эту машину продуктивности, то нужно распределять дела по неделе. То есть в понедельник то, что тебе проще всего дается, ты записываешь, что ты будешь делать на вторник и так далее, и составляешь календарь дел на всю неделю. И тогда у тебя будет каждый день продуктивно.
1: Прикольно.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске запущен второй модуль программы «Мастерская ценностных событий». Жительница Урая хотела заработать на криптобирже, но наткнулась на мошенников. Югорских активистов объединил марафон по высадке деревьев. Второй модуль программы смыслового развития гражданского общества «Мастерская ценностных событий» стартовал в Ханты-Мансийске. На площадке Национального центра «Россия» вновь собрались специалисты по работе с молодежью, представители некоммерческих организаций и активисты, те, кто ежедневно создает в регионе значимые общественные инициативы. Главная задача интенсива – превратить накопленный опыт в сильные проектные решения. Участники ищут современные форматы событий, которые позволяют говорить с молодежью о традиционных российских духовно-нравственных ценностях живо и честно, через эмоции, атмосферу, визуальные образы и прямое вовлечение. При этом в основе подхода личный опыт и искренний диалог, а не формальные шаблоны. Итогом программы станет единый методический чек-лист, практический инструмент, который поможет создавать и оценивать общественно значимые события. Жительница Урая потеряла почти 1 000 000 рублей, поверив мошенникам. 46-летней женщиной в мессенджере начал переписку незнакомец, который якобы ошибся номером. Мужчина представился иностранцем, ищущим риэлтора в России. Позже он предложил урайчанке открыть интернет-магазин по продаже цифровой валюты и прислал ссылку на онлайн-платформу. Доверившись собеседнику, женщина указала свои паспортные данные и под кураторством мнимых помощников погрузилась в аферу. Находила на бирже продавцов криптовалюты и переводила им деньги. Она была уверена, что участвует в реализации нелегальных сделках и зарабатывает. Однако при попытке вывести средства операцию заблокировала служба поддержки, потребовав уплатить налог и внести дополнительные деньги для верификации. Тогда потерпевшая поняла, что ее обманули. Сумма ущерба превысила 900 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Новый Дом культуры торжественно открыли в деревне Вата Нижневартовского района. Современное пространство для творчества и досуга построили при поддержке компании «Самотлурнефтегаз», добывающего активы «Роснефти», в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Югры. Двухэтажный культурный центр площадью более 2200 квадратных метров станет местом притяжения жителей. Здесь имеется все необходимое для проведения концертов, кинопоказов, мастер-классов, выставок и других мероприятий. В здании обустроили зрительный зал на 100 мест, зал хореографии, а также студию звукозаписи и помещение для творческих занятий. И последнее. Югра в восьмой раз присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес». Это одно из крупнейших экологических мероприятий страны, объединяющее специалистов лесного хозяйства, представителей природоохранных организаций, волонтеров и всех неравнодушных граждан. Добровольцы высаживают молодые кедры и сосны по всему округу. Масштабы впечатляют. Только в Сургутском и Нижневартовском лесничествах укоренили 6 тысяч саженцев. А в Нефтеюганском районе новые деревья пополнили знаменитый памятник природы Чеускинский бор. Здесь появилось 220 саженцев сосны сибирской кедровой. Отмечу, инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего в этом году в Югре планируют восстановить больше 20 тысяч гектаров леса. Уже в ближайшие выходные посадки пройдут в Ханты-Мансийске. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 8:37. 23 сентября, среда. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 18 в течение дня, в Тюмени плюс 21. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 18 градусов. В Нягане, Радужном и Когалыме плюс 16, в Урае и Междуреченском 20 градусов тепла, в Белоярском и Березово плюс 14. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 12 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе – участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывании доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 8:47. Овны, сегодня не цепляйтесь за каждое сказанное слово другим человеком. Половину смело пропускайте мимо ушей.
1: Тельцы, этот день отлично подойдет для живого общения, а не через мессенджеры.
0: Близнецы, не ждите сегодня от других слишком многого. Да и сами не обещайте лишнего.
1: Раки, сегодня некоторые советы близких собьют вас с толку, поэтому постарайтесь все решить самостоятельно.
0: Львы, вероятно, сегодня какие-то приятные события в семье. Проведите время вместе.
1: Девы, сегодня ваша интуиция приведет вас точно к цели. Главное, не упустите знаки, которые она вам дает.
0: Весы, им даже небольшие разногласия с коллегами и близкими людьми сегодня не испортят вам настроение.
1: Скорпионы, жизнерадостности вам сегодня не занимать, поэтому дарите ее направо и налево.
0: Стрельцы, звезды говорят, что сегодня вам определенно не помешает пауза в делах.
1: Козероги, сегодня обязательно убедитесь в надобности запланированного вами мероприятия. И потом начинайте действовать.
0: Водолеи, сегодня некоторые вещи перестанут быть для вас тайной. Что делать с этими знаниями, решать только вам.
1: Рыбы, сегодня у вас получится договориться о чем угодно и с кем угодно.

0: Радио Югра.
1: 8:52. Мы сегодня выясняем, какой день недели для вас самый-самый продуктивный. Понедельник, вхожу в ритм и все успеваю. Вторник, разгоняюсь, работаю на полную. Среда, моя любимая, мой пик, как и положено по биоритмам. Четверг, еще держусь, но чувствую спад. Пятница, уже не до подвигов, но доделываю. И для меня нет разницы, все дни одинаковые. Это варианты в нашем голосовании. Сегодня можно
2: проголосовать за один какой-то вариант.
1: Да.
2: Или написать, если вам не понравились наши варианты.
1: Да, конечно, плюс 7 950 510 66 66. Самый продуктивный день, как вам кажется, в какой день вы проще всего приходите на рабочее место и делаете все там, да, как надо, а в какой день вам сложнее всего? Ну, про дни понятно, да, там уже и биоритм, и все-все-все. А тут ученые выяснили возраст максимальной продуктивности и расцвета карьеры. Причем речь идет о мужчинах. Мужчины, сейчас вот все внимание сюда. В студии сидит мужчина, которому 47. И это пик.
2: Это пик.
1: 47 лет.
2: Круть.
1: Пик карьеры, по мнению мужчин. Что касается женщин, то у женщин приходится на 46.
2: Угу. 47. То есть у меня до 27 апреля еще есть
1: да,
2: время.
1: Да, у тебя еще есть время. Как пикануть. Да. Ну, в общем, по мнению мужчин, карьера...
2: Это не очень прозвучало.
1: Ну, что, пик же.
2: Я понял, да-да.
1: Ну, что ты? Там буквы менять не надо.
2: Не надо, не будем.
1: В общем, смотри, мужчины же, их спросили, мужчин, вот твоего возраста.
2: Ну, то есть срез по тому, как вот люди говорили.
1: Конечно.
2: Это не то, что они делали какие-то исследования, биоритмы мозга и все прочее, а просто спросили у мужиков.
1: Это конкретно спросили мужиков, которым уже даже 50, потому что они, могут...
2: Разного возраста.
1: Да, спокойно могут это оценить. Они вот сказали, что, пожалуйста, 47, но к 48, вот это вот 47-48, это пик, лучше всего работалось им. По оценкам женщин, карьера их зенита достигла к 46 годам. То есть у меня есть еще 3 года для того, чтобы... Хотя
2: тебя
1: куда?
2: Все еще впереди,
1: да ну, блин, я просто не понимаю. Ну, опять
2: Но это в том случае, если человеку хочется идти куда-то по карьерной лестнице.
1: Вот.
2: Если он хочет добиваться каких-то высот. Если это амбициозный человек. Вообще, на самом деле, я слышал про то, что амбициозность — это всегда плохое слово.
1: Почему?
2: Ну, то есть, потому что амбициозный человек — это человек, который готов идти по головам. Это который все сделает для того, чтобы достичь своего там карьерного пика, как говорят. Но вот я слышал про то, что это негативное всегда.
1: Окрас негативный.
2: Характер.
1: Вообще,
2: да-да-да.
1: Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что спрашивали же мужчин разных профессий, женщин в том числе, и инженеры, и квалифицированные рабочие признали, что достигали вершины карьеры примерно к 49 годам. Ну, просто потому, что вот как раз такая карьерная лестница у них и повыше, что ли, получается так. Женщины трудятся наиболее продуктивно примерно 46, вот на этих же профессиях инженеры или квалифицированные рабочие. У менеджеров и всяких там разных специалистов расцвет карьеры и пик продуктивности тоже совпадали примерно в 47 лет, причем как у мужчин, так и у женщин. И просто вот смотри, ты же можешь уже оценить, да, когда вот тебе сейчас 47, ты можешь оценить, сейчас у тебя пик или там до этого был?
2: Ты знаешь, вперед, я действительно могу оценить свою продуктивность, я могу сказать, что когда я был моложе, причем если, чем моложе, тем это больше проявлялось. Я был не такой обязательный, не такой ответственный. Я мог вообще бросить что-то и просто никогда к этому не вернуться. Сейчас я не могу себе этого позволить. Уж не знаю, что лучше, потому что я вроде как себя сейчас терзаю чем-то, да, например. Если у меня что-то не получается, я в лепешку разобьюсь, но сделаю это. А раньше, не получается, да и ладно. И вот если говорить о продуктивности работы, его пользе для, например, предприятия, на котором я работаю, то само собой, да, в этом возрасте лучше всего. Я не знаю, как будет дальше. Вперед забегать
1: вперед
2: не будем.
1: Но
2: чем взрослее мы становимся, тем более ответственными становимся. Опыт накапливается, опять же. Я понимаю, когда мне нужно проснуться, как мне нужно это сделать. То есть ты уже знаешь и свой организм, и свою продуктивность. И согласен со специалистом.
1: Алексей написал: выбираю 6-й вариант, когда нет разницы, все дни одинаковые, потому что на вахте понедельник каждый день.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югра расширяет сеть пространств для развития детей и молодежи. Жительница Урая хотела заработать на криптобирже, но наткнулась на мошенников. В Югре запустили горячую линию, посвященную профилактике ОРВИ. 4 детско-просветительских центра и 3 новые модельные библиотеки появятся в Югре в рамках нацпроекта «Семья» в 2027 году. Они откроются в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Советском районе. Итогами конкурсного отбора на получение федеральных субсидий, проведенного Министерством культуры, поделился в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук. Он отметил, что современные центры станут комфортными местами для творческого и интеллектуального развития детей и подростков. В них будут проводить культурно-просветительские программы, помогающие ребятам раскрывать способности и находить интересные направления для роста. Напомню, первые такие площадки уже открылись. Их создали в этом году на базе Музея природы и человека в Ханты-Мансийске и муниципальной библиотеки в Кандинском районе. Еще одна важная задача – расширение сети модельных библиотек. К уже модернизированным 17 объектам добавятся еще 3 в Ханты-Мансийске, Сургуте и Белоярском районе. В этих учреждениях отремонтируют помещения, обновят книжный фонд и установят современное оборудование. Руслан Кухарук подчеркнул, что развитие инфраструктуры детства в Югре – один из главных приоритетов. Важно не просто дать ребенку доступ к знаниям, а сформировать пространство, где он сможет всесторонне развиваться, отметил губернатор. Жительница Урая потеряла почти 1 000 000 рублей, поверив мошенникам. 46-летней женщиной в мессенджере начал переписку незнакомец, который якобы ошибся номером. Мужчина представился иностранцем, ищущим риэлтора в России. Позже он предложил урайчанке открыть интернет-магазин по продаже цифровой валюты и прислал ссылку на онлайн-платформу. Доверившись собеседнику, женщина указала свои паспортные данные и под кураторством мнимых помощников погрузилась в аферу. Находила на бирже продавцов криптовалюты и переводила им деньги. Она была уверена, что участвует в реальных сделках и зарабатывает. Однако при попытке вывести средства операцию заблокировала служба поддержки, потребовав уплатить налог и внести дополнительные деньги для верификации. Тогда потерпевшая поняла, что ее обманули. Сумма ущерба превысила 900 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Новый Дом культуры торжественно открыли в деревне Вата Нижневартовского района. Современное пространство для творчества и досуга построили при поддержке компании «Самотлорнефтегаз», добывающего активы «Роснефти», в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Югры. Двухэтажный культурный центр площадью более 2200 квадратных метров станет местом притяжения жителей. Здесь имеется все необходимое для проведения концертов, кинопоказов, мастер-классов, выставок и других мероприятий. В здании обустроили зрительный зал на 100 мест, зал хореографии, а также студию звукозаписи и помещение для творческих занятий. И последнее. В Югре стартовала тематическая горячая линия, посвященная профилактике сезонных вирусных заболеваний. До 2 октября жители округа могут получить экспертную консультацию специалистов Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства ответят на вопросы о вакцинации, где поставить прививку от гриппа, кому она необходима в первую очередь и какие существуют противопоказания. Также можно уточнить алгоритм действий при первых признаках недомогания и правила посещения работы или учебы в период эпидсезона. Звонки принимаются по номеру 8-34-67-360-003, добавочный 1200, а также по телефонам территориальных отделов службы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.

0: радио «Югра». Главное окружное радио.
1: Утро начинается здесь.
0: Радио «Югра».
2: 9 часов 3 минуты. 23 сентября. Сегодня среда. Самая продуктивная, по мнению специалистов.
3: И тебя.
2: И меня. Ну, слушай, но я не виновата, что мне в среду проще всего. Я люблю действительно среду. Это классный день, в который у меня чаще всего хорошее. Ну, у меня, в принципе, это хорошее настроение с утра. Да, да.
3: Вот, кстати, по поводу времени суток, это ведь тоже еще очень важный. Насколько я вот знаю, очень часто не совпадает ритм, ну, биоритмы человека с биоритмами компании, так что ли скажем. Угу. Когда каждое утро, например, есть такие компании, где вот каждое утро ты приходишь на работу, и там планерка.
2: Надо.
3: И планерка там час, два, а иногда и больше.
2: Угу.
3: И
2: что там
3: то время, да-да-да, когда ты бы мог классно поработать.
2: Да.
3: Вот я, например, утром прекрасно себя чувствую, я бодр, свеж и готов работать. После обеда мне уже тяжело это делать.
2: Тоже
3: и здорово, что наша с тобой вот работа, именно так распределена наше с тобой время. И я думаю, вот это очень сильно убивает и творчество.
2: Конечно.
3: Ну, конечно, есть разница между менеджерами и, например, там, работниками. Тот, кто физическим трудом занимается, у него, наверное, другие немножко биоритмы, нежели те, кто умственным трудом занимается. Физически, наверное, ну, не знаю, проще работать.
2: Слушай,
3: может быть, во второй половине дня.
2: Все же разные, и вот эти вот биоритмы,
3: конечно,
2: не зря же придуманы. Жаворонки, совы, там потом голуби там какие-то, или кто там, попугаи.
3: Ну,
2: кто-то, ну да, ну, правда, не помню, кто, правда,
3: курицы,
2: не помню.
3: Там, страусы,
2: не,
3: да?
2: Помню.
3: Сейчас напридумывают.
2: Но жаворонки и совы точно есть. И, скажем, кому-то проще и по биоритму, и проще по в течение дня там, да, быть продуктивным. Это жаворонки, они встают рано-рано и чувствуют себя хорошо, и как раз-таки к вечеру в спад.
3: Тяжело,
2: а есть,
3: конечно,
2: те, которые начинают продуктивничать только вечером. И им вот этого времени, чтобы... А если еще с утра работает, ну, это очень тяжело. Есть сообщение от Елены. Доброе утро. Уж не знаю, какой день лучше, но скажу точно, что мне всегда жалко субботник. Вечер. Так хочется его растянуть на максимально, потому что завтра еще выходной, а вчера конец рабочей недели. Вечер субботы — это как будто тебе 19, вся жизнь впереди. Хочется встретиться с друзьями, куда-то сходить, максимально поздно лечь спать, но очень часто предательски в последнее время в субботу вечером меня просто вырубает часов в 9 вечера. Знаете, это состояние, когда борешься со сном, мучаешь себя, смотря какой-то безумно интересный фильм. А сегодня среда. Люблю этот день недели, говорит Елена. Среда пришла, неделя прошла. Так, говорит Елена. Согласна абсолютно. Но это возраст, Лен, это возраст.
3: Ну как прошла? Ведь еще ведь надо работать. Мне кажется, мы очень часто еще недолюбливаем пятницу.
2: Почему?
3: В пятницу человек приходит на работу, ну как говорим, что типа, и все, он уже проработал. Работу не думает, думает только о том, как уйти домой. Но я думаю, вот у меня пятница, я думаю, что наряду с понедельником это один из лучших дней.
2: Серьезно?
3: Ты прекрасно понимаешь, что да, дальше выходные будут, и поэтому, ну, ты как бы награждаешь себя пятницей за то, что ты в течение там недели прекрасно работал. И в пятницу у меня, например, тоже подъем, я могу продуктивно поработать, что особенно поработать мозгами, пораскинуть, как говорится, мозгами. А физически, да, вот я в субботу, в пятницу не очень люблю работать.
2: По поводу пятницы. Тут общественники говорят, что в пятницу нужно одиноких россиянок освободить от работы. Ну, вроде как у этой категории граждан должно быть больше времени на уход за собой, на налаживание личной жизни. А когда это делать? Конечно, в пятницу. Когда женщина
3: когда
2: может
3: тратить... Когда все мужики на работе.
2: Нет, наоборот. Что представь, она такая с утра. Вот мы, я с утра такая встала, все дела попеределала. Красивая, потом к вечеру сидишь, ну, потому что ты уже все, перышки начистила.
3: Сидишь
2: все, как
3: на лавочке, щелкаешь семечки и говоришь, кто такая Люська из 7-го подъезда, да?
2: Подожди, это же не в этом возрасте, подожди, еще рано. Но просто смотри, если бы, правда, пятница была для нас, для тех, у кого нет второй половины, да, кто-то переживает по этому поводу, кто-то не переживает, но и тем не менее, вот мы такие одни, да. И вот пятница — это не рабочий день. В пятницу мы посвящаем день себе, понимаешь, себе. И для того, чтобы в субботу и воскресенье можно было домашними какими-то делами заняться, понимаешь? Потому что со среды, с понедельника по четверг ты ударно работала.
3: И себе там... не думаешь вообще.
2: Конечно, немножечко там уставшее лицо и все остальное, а в пятницу встала. Значит, не рано, встала часиков там в 9, в 10. Все сходила там в душ, там все вот это спа-процедуры домашние, все нормально, лицо красивое, ты вся сама красивая, все наглажено, все. И тебе вечером девчонки звонят, которые там с мужьями, все, они-то знают, что сегодня можно отдохнуть. и они тебе там, Катька, Дашка, пошли все тусить, и ты, да, конечно.
3: А мне больше нравится другая вот обстановка, когда ты, например, в пятницу что-то забыла, пришла здесь на работе, сидит и заходит начальник и говорит,
2: Кузнецова,
3: ты что это, не накрашенная, не постриженная, не макияжа, одежда рваная какая-то, ну-ка пошла вон домой, готовься.
2: Господи, не дай бог.
0: Радио Югра.
1: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. 23 сентября, среда сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 21 градус выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах плюс 18, 16 градусов тепла в Нягане, Радужном и Когалыме, в Урае и Междуреченском 20 градусов выше 0, в Белоярском и Березово воздух прогреется до 14 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Тюмени плюс 14, в Нижневартовске чуть прохладнее, 12 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:17, 23 сентября, среда сегодня, и мы про самый продуктивный день, который, как вам кажется, является таковым, ну, по вашему мнению, да, для вас самый продуктивный. У нас есть 6 вариантов ответа: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, и для меня нет разницы, все дни одинаковые. И хочу сказать, что вот на данный момент, если, например, открыть канал, который в нашей группе официальной, который называется «Радио Югра», и в этом канале в голосовании пока что побеждает вариант «Для меня нет разницы, все дни одинаковые». Mm-hmm. Там 60%. Открываем стену, на стену перебегаем.
3: По поводу этого варианта тоже есть очень интересная штука. Сейчас позже расскажу.
2: Давай. И на стене этот вариант, ты понимаешь, тоже самый популярный, 46%. Mm-hmm. Что происходит?
3: И я тоже проголосовал именно за этот вариант. А тут вычитал такую информацию, что если человек говорит о том, что для него нет
2: разницы,
3: в какой день лучше работать, то это, говорит, два варианта есть. Первый – это идеально распределенное время.
2: Так.
3: То есть человек тайм-менеджментом владеет в совершенстве.
2: Так,
3: а второй, этот человек уже выгорел, и просто вся работа у него происходит на автомате. То есть тут, опять же, как говорят психологи, нужно, как сказать-то, последить за своим состоянием, что ты испытываешь в этот момент.
2: Ага.
3: Разочарование или у тебя душевный подъем какой-то. И в том случае, если второе, если у тебя душевный подъем, все хорошо. Значит, ты действительно хорошо управляешь своим временем и можешь его распределить. А если есть какое-то неудовлетворение, если у тебя работа валится из рук одинаково во все дни, то нужно обратиться к специалисту, чтобы
2: То есть тебе уже тяжело просто, да, получается?
3: Поставить свое...
2: Смотри-ка как.
3: Понять, что за состояние.
2: Смотри-ка, вот оказалось бы, да, ой, да мне все равно, как говорится, что воля, что не воля. Здесь что понедельник, что пятница. Алексей написал сообщение, +7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. А Алексей написал: среда, отличный день на работе, уже не сильно напрягает, и до выходных пару дней остается, тоже хорошо.
3: А эта среда еще великолепна тем, что в эту среду осеннее равноденствие.
2: О, сегодня сегодня же осеннее равноденствие.
3: Именно на этот день выпало, поэтому всем тем людям, у кого среда продуктивный день, вообще повезло, мне кажется.
2: Елена написала анекдот: я сегодня заработался и осознал, что сегодня пятница, только тогда, когда в 16:00 с криком «Кто последний тот?»
3: Лох
2: сбежал директор.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
10: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
11: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:25 и...
3: И мы сегодня говорим о том, какой день недели для вас является самым продуктивным. По вашему мнению, у всех мы выяснили, он разный, но среда все-таки, мне кажется, наиболее распространенный.
2: Ну да, но просто потому, что так уже как будто бы привыкли. Ну,
3: стереотип,
2: знаешь,
3: такой.
2: Да, и если говорить о работе, мы же очень много времени проводим на работе, да, и тут рассказали югорчане, ради чего они работают. И главным мотиватором для работы чаще всего выступают личные цели и планы, а также необходимость заботиться о семье.
3: Ну, то бишь деньги, зарплата.
2: По-другому немножечко. Мотиватор. Видишь, как вот красиво.
3: Но
2: тогда...
3: это все тебе, ты все, это, мне кажется, красивые слова. На самом деле ты получаешь деньги для того, чтобы потом заботиться о семье. Как вот Олег написал, +7 950 510 66 66, это Макс, он написал о том, как бы вот совсем уволиться с работы, а зарплата бы при этом осталась.
2: Ну смотри, как есть.
3: Я вот тоже всегда об этом думаю. Как бы так сделать, пока ничего не получается.
2: Денег хочу, работать не буду, да? 26% признались, что работают ради спокойной жизни. Ну, то есть, вот буду работать, значит, будет спокойствие внутреннее. Каждый четвертый считает работу обычной необходимостью, и на вопрос, для чего вы работаете, говорит, потому что так надо.
3: Ну, да.
2: Ну, просто потому, что так надо. А еще это исследование показало, что для большинства работа давно перестала быть исключительно способом закрывать базовые потребности. Работа — это нечто большее, потому что пространства созданы невероятные, да, на рабочих местах, где ты можешь и отдохнуть, где ты можешь прекрасно провести время. Плюс ко всему, ты можешь завести там любовь.
3: Ну, это да.
2: Мужчины
3: это
2: в 4 раза, чем женщины, заводят чаще отношения на работе. Я что сказала?
3: Просто в 4 раза, чем женщины.
2: Да, в 4
3: а
2: раза
3: что, чаще или реже, я не понял.
2: Мужчины в 4 раза чаще, чем женщины, заводят романтические отношения на работе. И они говорят о том, что, конечно, риск разрыва есть, особенно если это там... немножечко разные эти, как его, ну, не весовые категории, а как это сказать-то?
3: Должности.
2: Должности разные, да, риск разрыва есть, но вот это очень сильно стимулирует.
3: Это такая странная вообще информация. Мужчины в 4 раза заводят отношения на работе, чем женщины,
2: ну, да?
3: А, так они же заводят отношения с женщинами же.
2: Значит,
3: соответственно, и те женщины тоже ведь завели отношения на работе. Как получилось то, что у нас в 4 раза больше,
2: мне интересно. Ну, просто вы чаще выходите с таким предложением, понимаешь?
3: От нас исходит предложение, а вот согласие заводить или нет отношения
2: это
3: исходит
2: уже
3: от женщины.
2: Да. Вообще, надо сказать, что служебные романы нередко завязываются вот таким естественным образом, но есть, конечно, и риски, ну, например... Например, когда ты понимаешь, что этот роман очень негативно скажется на твоей работе. Мужчины говорят о том, что да, когда они впадают вот в это вот потрясающее состояние конфетно-букетного периода... У них там отключается все, голова,
3: конечно, гормоны
2: и все
3: управляют
2: остальное.
3: Нами,
2: конечно, да. Но вообще психологи советуют не спешить раскрывать вот эти вот служебные отношения окружающим сначала, значит, втихомолочку сначала, где-то там по уголочкам, вот это вот, благо, рабочее пространство большое, ну, у нас здесь, во всяком случае, да, смотри, можно там где-нибудь нечаянненько встретиться в коридорах, там вот это переглядки туда-сюда, и потом, когда уже только коллеги будут, Коль, у тебя что там отношения там, ну, вот, стой, например, ты, да нет, нет, а лицо при этом краснеет, краснеет, краснеет, а потом же, ладно, да, а потом какое-нибудь общее мероприятие, и вы такие, та-та-та.
3: Открываете
2: да.
3: все это, да?
2: Все карты,
3: выносите наружу.
2: Да, все карты, да.
3: Ну, почему нет? Ну, на работе мы столько времени проводим, и если мы говорим о здоровых, нормальных отношениях,
2: ну,
3: когда
2: конечно.
3: Это там, ну, не измена, ни в коем случае,
2: но,
3: не предательство
2: конечно,
3: никакое.
2: Нет.
3: А когда человек действительно там влюблен, может быть, он еще не знает, что он только влюблен, а не любит, да, в процессе
2: это
3: он поймет.
2: Сложно вот это,
3: ну, сложно понять, для этого нужна какая-то рутина, притирка, надо пожить
2: ремонт,
3: вместе,
2: в конце
3: мне
2: концов.
3: Кажется, да, или переезд. Тогда да, тогда уже можно будет понять.
2: Сразу в огонь людей кидать.
3: Друг
2: сразу,
3: для друга
2: понимаешь,
3: или
2: вот
3: нет.
2: Сразу, чтобы сразу
3: ты
2: в воду.
3: Жестокая.
2: Ну слушай, ну что вот это, нам по сколько лет? Чего вот это вот ходить вокруг да около? Сразу в воду и посмотреть, как барахтается.
3: Ты знаешь,
2: вывезешь, молодец.
3: Знаю пару людей, которых учили вот плавать вот так, как ты говоришь, сразу бросали в воду. Это теперь люди, которые боятся воды. Они вообще даже по щиколотку зайти боятся в воду.
2: То есть ты хочешь хочешь сказать, что если сразу вот это вот отбросить, вот этот конфетно-букетный, когда голову сносит, когда ты понимаешь,
3: это что... самое классное.
2: Да ну
3: это
2: как? Тебе почти 50 лет,
3: да
2: какой
3: ладно.
2: Конфетно-букетный
3: для
2: период?
3: Для этого ведь мы и живем, чтобы иногда испытать вот это чувство эйфории, почувствовать себя не 50-летним мужиком, а 14-летним пацаном, которым управляют гормоны, а не который думает, вот, мне сейчас надо, ага, до субботы подождать, у меня там зарплата, потом я приглашу ее на свидание,
2: да.
3: А который сразу делает, идет и приглашает.
2: Ну, не знаю.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра расширяет сеть пространств для развития детей и молодежи. Жительница Урая хотела заработать на криптобирже, но наткнулась на мошенников. В Югре запустили горячую линию, посвященную профилактике ОРВИ. 4 детско-просветительских центра и 3 новые модельные библиотеки появятся в Югре в рамках нацпроекта «Семья» в 2027 году. Они откроются в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Советском районе. Итогами конкурсного отбора на получение федеральных субсидий, проведенного Министерством культуры, поделился в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук. Он отметил, что современные центры станут комфортными местами для творческого и интеллектуального развития детей и подростков. В них будут проводить культурно-просветительские программы, помогающие ребятам раскрывать способности и находить интересные направления для роста. Напомню, первые такие площадки уже открылись, их создали в этом году на базе Музея природы и человека в Ханты-Мансийске и муниципальной библиотеке в Кандинском районе. Еще одна важная задача – расширение сети модельных библиотек. К уже модернизированным 17 объектам добавятся еще 3 в Ханты-Мансийске, Сургуте и Белоярском районе. В этих учреждениях отремонтируют помещения, обновят книжный фонд и установят современное оборудование. Руслан Кухарук подчеркнул, что развитие инфраструктуры детства в Югре – один из главных приоритетов. Важно не просто дать ребенку доступ к знаниям, а сформировать пространство, где он сможет всесторонне развиваться, отметил губернатор. Жительница Урая потеряла почти 1 000 000 рублей, поверив мошенникам. 46-летней женщиной в мессенджере начал переписку незнакомец, который якобы ошибся номером. Мужчина представился иностранцем, ищущим риэлтора в России. Позже он предложил урайчанке открыть интернет-магазин по продаже цифровой валюты и прислал ссылку на онлайн-платформу. Доверившись собеседнику, женщина указала свои паспортные данные и под кураторством мнимых помощников погрузилась в аферу. Находила на бирже продавцов криптовалюты и переводила им деньги. Она была уверена, что участвует в реальных сделках и зарабатывает. Однако при попытке вывести средства операцию заблокировала служба поддержки, потребовав уплатить налог и внести дополнительные деньги для верификации. Тогда потерпевшая поняла, что ее обманули. Сумма ущерба превысила 900 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Новый Дом культуры торжественно открыли в деревне Вата Нижневартовского района. Современное пространство для творчества и досуга построили при поддержке компании «Самотлурнефтегаз», добывающего активы «Роснефти», в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Югры. Двухэтажный культурный центр площадью более 2200 квадратных метров станет местом притяжения жителей. Здесь имеется все необходимое для проведения концертов, кинопоказов, мастер-классов, выставок и других мероприятий. В здании обустроили зрительный зал на 100 мест, зал хореографии, а также студию звукозаписи и помещение для творческих занятий. И последнее. В Югре стартовала тематическая горячая линия, посвященная профилактике сезонных вирусных заболеваний. До 2 октября жители округа могут получить экспертную консультацию специалистов Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства ответят на вопросы о вакцинации, где поставить прививку от гриппа, кому она необходима в первую очередь и какие существуют противопоказания. Также можно уточнить алгоритм действий при первых признаках недомогания и правила посещения работы или учебы в период эпидсезона. Звонки принимаются по номеру 8-34-67-360-003, добавочный 1200, а также по телефонам территориальных отделов службы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9:36. Сегодня 23 сентября, среда. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 21 градус выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 18 градусов выше 0, плюс 16 в Нягане, Радужном и Когалыме, в Урае и Междуреченском 20 градусов выше 0, в Белоярском и Березово плюс 14. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Тюмени 14 градусов выше 0, в Нижневартовске плюс 12. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 40 минут. Мы разговор продолжаем. Выясняем сегодня, какой день недели для вас самый продуктивный. Вы нам рассказываете. Плюс 7-950-510-66-66. Делитесь историями того, как вы в течение недели распределяете нагрузку для того, чтобы выбрать какой-то, ну, самый продуктивный или, наоборот, самый непродуктивный день. И что, принимайте обязательное участие в голосовании. И вот интересная статистика прилетела. Каждый третий работающий россиянин хотя бы раз, но угрожал увольнением ради повышения зарплаты.
3: Угрожал
2: прям, да. 60% подобных случаев заканчиваются успехом. Работодатель либо поднимает зарплату, либо ищет другие бонусы. И только 6% работодателей решаются сразу уволить сотрудника, но там тоже нюансы, потому что этот человек, который пришел ради того, чтобы попросить повышение зарплаты, он пришел, ты знаешь, дверь пинком открыл, вот это давай там оскорбления какие-то, там вот это вот «я, вы меня», вот это вот, понимаешь?
3: Недооценивание.
2: Начинается, да. И что касается дня недели, дней недели, самый...
3: В какой день не лучше всего на это реагируют,
2: наоборот,
3: да, когда дают повышение?
2: Наоборот.
3: Нельзя делать как этого.
2: В какой день недели чаще всего приходят к начальнику для того, чтобы попросить повышение зарплаты? Есть такая статистика.
3: Понедельник, мне
2: среда.
3: Кажется. Да ладно.
2: Среда, когда человек понимает, что вот он пик, у него вот он такой молодец, работает много, все успевает, все получается, все классно. Но и помимо того, что он классно себя чувствует, он думает, да что это я столько дел делаю? Меня вот это вот силы трачу, да, вот это вот в течение недели, в течение там нескольких
3: лет.
2: А отдача, не, ну маленькая отдача, там есть, хочу
3: но
2: повышение.
3: Но недостаточно, не совпадает, да, с затраченными силами.
2: И идут,
3: силами.
2: И, пожалуйста, тебе просят.
3: Слушай, я думал, что в понедельник. Я бы, наверное, сделал это в понедельник. Как, опять же, по аналогии там с «Чистый лист», да? Что вот все, новую жизнь начинаем в понедельник, новую зарплату хочу. Ты когда-нибудь угрожала?
2: Нет.
3: А я угрожал.
2: Че, серьезно?
3: Да.
2: И че?
3: Ну,
2: выгнали?
3: Повысили зарплату. На самом деле, я не помню,
2: серьезно?
3: Какой этот день был. Да, серьезно?
2: Да?
3: А ты не знаешь об этом?
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:46. Овны, сегодня не цепляйтесь за каждое сказанное слово другого человека. Половину смело пропускайте мимо ушей.
1: Тельцы, этот день подойдет только для живого общения, а никак не через мессенджеры.
0: Близнецы, не ждите сегодня от других слишком многого. И сами не обещайте лишнего.
1: Раки, сегодня некоторые советы близких только собьют вас с толку, поэтому постарайтесь все решать самостоятельно.
0: Львы, сегодня, вероятно, какие-то приятные события в семье. Проведите время вместе.
1: Девы, сегодня ваша интуиция приведет вас точно к цели. Главное, не упустить знаки, которые она вам дает.
0: Весы, им сегодня даже небольшие разногласия с коллегами и близкими людьми не испортят вам настроение.
1: Скорпионы, жизнерадостности вам сегодня не занимать, поэтому дарите ее направо и налево.
0: Стрельцы, звезды говорят, что сегодня вам определенно не помешает пауза в делах.
1: Козероги, сегодня обязательно убедитесь в надобности запланированных мероприятий и взвесьте все за и против.
0: Водолеи, некоторые вещи сегодня перестанут быть для вас тайной. Что делать с этими знаниями, решать только вам.
1: Рыбы, сегодня у вас получится договориться о чем угодно и с кем угодно.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9 часов 52 минуты. Хочу сказать, в голосовании-то ничего не поменялось. Mm-hmm. Вариант, ответ на вопрос, какой день недели для вас самый продуктивный. Вариант, для меня разницы нет, все одинаковые. Побеждает сегодня, прям уверен, так побеждает 60% за
3: круто,
2: этот вариант.
3: Круто.
2: Это сейчас я в канал загляну.
3: Я тоже за него голосовал, да.
2: Дальше, в канале, если говорить про голосовалку, то на втором месте по популярности ответ «Среда, мой пик», как и положено по биоритмам. Там 12,5%. Mm-hmm. 11% у пятницы, уже не до подвигов, но все приходится доделывать. Почти 8% у вторника, у четверга почти чуть больше 6%, 3% у понедельника. Это если речь идет о канале нашем.
3: Бедный понедельник.
2: Ну, вообще понедельник вот это взять бы отменить.
3: Да ну,
2: и
3: я против. Против отмены.
2: Конечно,
3: молодец.
2: Я против отмены. И вообще, вот эта четырехдневная рабочая неделя, вся эта история, я вообще
3: я
2: против.
3: Только за.
2: Нет, я против.
3: Только за.
2: Я откровенно
3: не
2: против.
3: То, что совсем отменить понедельник, но сделать его выходным было бы великолепно. 4 дня поработал. Но это несправедливо. Мы работаем 5 дней, а отдыхаем только 2. Это несправедливо.
2: Потому что в неделе 7 дней.
3: Так да.
2: И не получится пополам.
3: 3,5 отдыхать надо. Ну все по чесноку. Поработали, отдохнули. Делу время, потехе час. Все нормально. И еще мне кажется, что здорово, что наши слушатели голосуют за то, что каждый день одинаков. Мне кажется, это плюс в копилку начальника. Потому как очень важно нам, но мы все люди такие, мы ищем свое отражение в других людях.
2: Ага.
3: Мы же не поймем, как нам лучше, как мы работаем, насколько мы продуктивны.
2: Зарплата и когда тебе говорит об этом.
3: Ну, зарплата, она у всех примерно одинаковая. Да, если мы в одной тарифной сетке, где-то там зарплата одинаковая. И нет, ну, когда начальник дает тебе обратную связь, что ты хороший работник, что у тебя все получается.
2: Или не получается.
3: Когда тебе, или не получается, да, это тоже ведь обратная связь. Тогда ты понимаешь, над чем тебе работать. И когда у человека не возникает вот этого ощущения, ой, опять я пойду на эту нелюбимую работу, которую я понять не могу, где ты слова хорошего не услышишь.
2: Но тогда надо увольняться.
3: Ну тогда, наверное. Либо
2: точно
3: поговорить с начальником и выяснить, почему я не имею обратной связи.
2: Да.
3: Может, я что-то не так делаю.
2: Единственное, еще хочется сказать, согласна с тобой абсолютно, но еще хочется сказать всем нам, работникам офисным, которые много времени проводят в офисе и сидят.
3: Сидя за компьютером,
2: за 10 лет в офисе сотрудники проводят в кресле более 16 тысяч часов. А 80% этого времени неподвижно. То есть мы с тобой точно относимся к этой категории, потому что мы 4 часа здесь сидим сначала в прямом эфире, потом переходим в кабинет, в красивый, и там тоже сидим. Ну, чуть-чуть там, может быть, где-то размяться, где-то там. Но этого мало на самом деле. Тут ученые Пермского политеха провели масштабное исследование и выяснили, что длительная работа в офисе может привести к очень опасным заболеваниям. Например, к хроническому перенапряжению нервной системы, потому что долгое нахождение в офисном кресле вызывает ослабление мышц, застой крови в сосудах, нарушение работы внутренних органов, и эти сбои становятся очень таким мощным источником стрессовых сигналов для нервной системы. Дальше. Естественно, остеохондроз, конечно же, потому что длительное пребывание в одной позе, особенно с выдвинутой вперед головой, сутулой спиной, с выдвинутой вперед рукой, потому что ты за компьютером сидишь там, да, создает постоянное напряжение плечевого пояса, шеи и поясницы. Мышцы не получают возможности расслабиться без какой-то регулярной физической активности, пусть даже минимальной, и перерастает все это в воспаление и спазм. Я думаю, что у меня шея болит? А это вот
3: вообще,
2: что
3: на самом деле, да, вот у большинства офисных работников зажаты мышцы шеи, это постоянно так происходит, и очень сложно расслабиться, даже когда ты ложишься спать, очень трудно расслабить тело, потому что зажимы.
2: Особенно, везде, если неправильно стоит компьютер, не так, как нужно там, да, и неправильная высота по глазам, там, да, знаешь, там же тоже есть определенные нормы, как это все должно быть. Плюс ко всему, вот я уже сказала, да?
3: Плюс ко всему.
2: Да, плюс ко всему, варикозное расширение вен – это 100%, потому что при постоянном сидении икроножные мышцы, что делать, не сокращаются. Mm-hmm. Кровь там, что делать, перестает активно продвигаться вверх и начинает застаиваться. Mm-hmm. И при сгибании коленочек под углом 90 градусов, ну вот мы сейчас так сидим, угол 90 градусов.
3: Пережимается артерия.
2: Да, конечно, все это пережимается, подколенная вена, а это создает еще большее препятствие для
3: оттока.
2: Ну
3: и бедренная артерия тоже пережимается.
2: Да.
3: Поэтому мы с тобой все чаще с возрастом начинаем вставать между каждыми выходами, делать там гимнастику небольшую.
2: Да. Можно, кстати, посмотреть. Еще да, я согласна абсолютно. Можно, кстати, посмотреть, какие мы тут упражнения делаем. Может, записывать за нами. Можете между... Что происходит?
3: Я думаю, пора уже встать и сделать зарядку, Даша. Давай, 3, 4.
2: Пошли.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра расширяет сеть пространств для развития детей и молодежи. В Мегионе произошла авария с участием мотоциклиста. В Югре запустили горячую линию, посвященную профилактике ОРВИ. 4 детско-просветительских центра и 3 новые модельные библиотеки появятся в Югре в рамках нацпроекта «Семья» в 2027 году. Они откроются в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Советском районе. Итогами конкурсного отбора на получение федеральных субсидий, проведенного Министерством культуры, поделился в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук. Он отметил, что современные центры станут комфортными местами для творческого и интеллектуального развития детей и подростков. В них будут проводить культурно-просветительские программы, помогающие ребятам раскрывать способности и находить интересные направления для роста. Напомню, первые такие площадки уже открылись. Их создали в этом году на базе Музея природы и человека в Ханты-Мансийске и муниципальной библиотеке в Кандинском районе. Еще одна важная задача – расширение сети модельных библиотек. К уже модернизированным 17 объектам добавятся еще 3 в Ханты-Мансийске, Сургуте и Белоярском районе. В этих учреждениях отремонтируют помещения, обновят книжный фонд и установят современное оборудование. Руслан Кухарук подчеркнул, что развитие инфраструктуры детства в Югре – один из главных приоритетов. Важно не просто дать ребенку доступ к знаниям, а сформировать пространство, где он сможет всесторонне развиваться, отметил губернатор. В Мегионе водитель иномарки сбил мотоциклиста. Авария произошла накануне вечером на проспекте Победы. 43-летний мужчина за рулем «Шкоды» при повороте налево не уступил дорогу встречной «Ямахе». В результате лобового столкновения водитель байка получил травмы. Госавтоинспекторы призывают югорчан быть осторожными, ведь именно невнимательность на перекрестках чаще всего приводит к беде. Всего за минувшие сутки на дорогах Югры произошло 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека, включая ребенка. Кроме того, дорожные полицейские задержали 6 пьяных водителей. Еще 60 человек оштрафованы за опасный выезд на встречку, а 25 югорчан наказаны за неправильную перевозку детей. В Нижневартовском районе завершают ремонт квартиры домов для 7 участников СВО. Из 13 адресов, где развернулись работы, 10 – это дома военнослужащих и их близких. Строители подходят к делу капитально, меняют старую кровлю и трубы, утепляют фасады, устанавливают современные системы отопления и удобные пандусы. По словам главы района Бориса Соломатина, обеспечить семьям защитников комфортные условия – сейчас главная задача властей. На сегодняшний день 8 объектов уже полностью готовы, ремонт еще в 5 планируют закончить в ближайшее время. И последнее. В Югре стартовала тематическая горячая линия, посвященная профилактике сезонных вирусных заболеваний. До 2 октября жители округа могут получить экспертную консультацию специалистов Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства ответят на вопросы о вакцинации, где поставить прививку от гриппа, кому она необходима в первую очередь и какие

0: существует противопоказания. Также можно уточнить алгоритм действий при первых признаках недомогания и правила посещения работы или учебы в период эпидсезона. Звонки принимаются по номеру 8-34-67-360-003, добавочный 1200, а также по телефонам территориальных отделов службы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное – окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 10:05, 23 сентября. И сегодня день осеннего равноденствия. Да. Классный, прекрасный. Судя по тому, что говорит прогноз погоды, впереди еще достаточно теплых дней. Ну, плюс 15 здесь в Ханты-Мансийске обещают. Угу. По округу, да, по-моему,
5: хорошо.
4: Тоже
5: для
4: плюс-минус так же.
5: Прекрасная погода,
4: и никаких пока что осадков, слава богу. И это не может не радовать. Еще классная новость из Нижневартовска. Там, наконец-то, маскоту выбрали имя. Целый месяц жители Нижневартовска голосовали и предлагали лучший вариант имени. Mm-hmm. Маскот там красивейший маскот, там белая сова в ушанке в такой стилизованной, и назвали этого маскота Вартик. Ему подходит это имя невероятно. Я подумала, что если сейчас этого маскота сделать таким, какой он на картинке, mm-hmm. воплотят его вот в таком виде, это будет просто потрясающе. Я хочу себе такого маскота, потому что это невероятной красоты сова.
5: Я не сразу понял, о чем ты говоришь, слово маскоту. Ну, не сразу, только по контексту понял, что это такое. Это символ.
4: Это,
5: да,
4: символ аэропорта. Ну, слушай, как у нашей хоккейной команды uh-huh. Югра есть маскот Мамонт. У него есть жена, у них есть дитё. Это Мамонтиха и Мамонтёнок.
5: Ты веришь в это, да?
4: Ну, да, конечно. Так я же их вижу. Я же хожу на матчи, я вижу. А ты знаешь о том, что они в жизни муж и жена?
5: Да.
4: Ну вот, ты понимаешь, какое дело? Ну, то есть они как бы вот, есть у них вон та вот жизнь, которая мамонтящая.
5: Личная и вот это вот, да, которая потусторонняя, так это назовем.
4: Что касается маскота, классный, имя ему очень подходит, Вартик. Но помимо главного приза, комиссия, которая там очень серьезная комиссия была, она отметила еще два варианта, которые получили наибольшую поддержку аудитории. Имя Нави и имя Варташ. Авторы этих имен, этих предложений тоже стали победителями уже в специальной номинации, которая носит название «Приз зрительских симпатий». И эти люди тоже получат призы от комиссии. Они получат в подарок фирменный мерч, собственно, с героем, и проход в бизнес-зал аэропорта. Ну, то есть
5: круто.
4: Это
5: крутая
4: такая.
5: Вот такую
4: побывать.
5: Же комиссию бы собирали, когда детям придумывают имена родителей иногда, знаешь, такие, которые потом всю жизнь ломают ребенку. Имя там в цифрах, допустим. Мне кажется, вот было бы здорово такую же комиссию в этот момент собирать. И отказывать людям, если они
4: такую
5: ерунду
4: придумывают. Кстати, по поводу имен. Я тут, когда была в отпуске, наткнулась на классную статью по поводу того, какие имена сейчас дают современные родители своим детям. И удивительное дело, распространены сейчас стали имена, понятно, стандартные, так сказать, имена. Аня, Маша, Даша, Саша, все это осталось.
5: Ну, такие распространенные, да.
4: Но сейчас набирают популярность имена древнегреческих богов. И я подумала, вот сейчас ты каждое утро рассказываешь нам историю появления этих, и там, историю развития жизни этих древнегреческих богов. Может быть, сейчас люди тоже послушают и тоже вот так
5: тоже
4: же.
5: Начнут называть.
4: Ну, там имена-то красивые,
5: ну,
4: откровенно.
5: Ну, там красивые имена, и они со смыслом, то есть у каждого имени есть перевод, как вот мы сегодня про Прометея и Эпиметея говорили, вот, что Эпиметеем я бы ребенка не назвал никогда, потому что не хотел бы, чтобы он сначала делал, а потом думал.
4: А Прометей...
5: Так и о Прометее, который видит будущее.
4: Не, я говорю, Прометеем назвал?
5: Прометей — прикольное имя, да. Да, было бы, наверное, красиво.
4: Прометей Николаевич. Боже, потрясающая красота.
2: Радио Югра.
3: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 11 минут. 23 сентября, среда. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 18 в течение дня, в Тюмени плюс 21. В Нефтеюганске, Бойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах воздух прогреется до 18 градусов. В Нягане, Радужном и Когалыме плюс 16, в Урае и Междуреченском 20 градусов, выше 0, в Белоярском и Березово плюс 14. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 14, в Сургуте и Тюмени 16 градусов тепла, в Нижневартовске плюс 12. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:18. Прекрасный Сергей Лазарев. Красоты, невероятный молодой человек. Ну, только что в эфире Радио Югра. А я тут все-таки с этикетом. Интересно сегодня будет штука, которая касается абсолютно каждого человека. Вот, казалось бы, телефонный разговор. Ну, всякое бывает с телефонным разговором, да? Говоришь ты, говоришь, и оп-хлоп, связь обрывается. И бывает такое.
2: Бывает,
1: время закончилось. Все. Знаешь, сколько там, 25 или 30 минут можно поговорить. Да. Потом, зачем
2: я
1: это сделано?
2: Я редко так говорю вообще, на самом
1: просто
2: деле.
1: Просто зачем это сделано, я не понимаю. Зачем этот лимит 30 минут? Кого?
2: Ну, вдруг ты заговорилась и забыла о том, что у тебя какие-то дела. А разговор такой интересный. Полчаса прошло, и все. Я посуду не помыла.
1: Да, конечно. А если ты в этот момент...
2: подождет.
1: Ты понимаешь, а я же в этот момент интересную историю рассказываю. А вот это, а он, а она, а ты что? Вот это же, понимаешь?
2: Это как рекламная пауза.
1: Конечно.
2: Это же интереснее.
1: Короче, тишина в трубке. И тут же, естественно, реакция любого человека — набрать номер заново. Ну, конечно, да? Но в ответ что там? Пи-пи-пи-пи. Потому что собеседник тоже пытается дозвониться к тебе.
2: Как правило, да.
1: И ты набираешь снова, и опять занято, и так несколько минут продолжается. Потом, естественно, начинаешь нервничать, потом, да сколько можно?
2: И в конце концов... нужно понять, кто должен перезвонить, да?
1: Вот,
2: ты
1: да,
2: про это?
1: Сейчас
2: вот
1: я рассказываю о том, кто должен первый перезванивать. В телефонном этикете на этот случай есть очень четкое и простое правило. И сейчас, внимание, оно простейшее.
2: Я даже догадываюсь.
1: Перезванивает тот, кто был инициатором разговора. Mm-hmm. Если ты позвонил, то ты же и перезваниваешь. Mm-hmm. И вот собеседник твой просто должен ждет. Это знать, а не судорожно тебе названивать, понимаешь? Почему именно почему так происходит? Потому что ты, собственно, как говорит этикет, ты точно знаешь, для чего ты звонил. Mm-hmm. Даже если просто поболтать, это твоя была инициатива.
2: И даже если разговор пошел по другому пути,
1: конечно,
2: ты был
1: но все равно ты был инициатором. Собеседник, которому
2: логично.
1: Ты позвонил, конечно же, вполне может посчитать, что разговор как будто бы исчерпан, и, собственно, беспокоить
2: не
1: тебя
2: да.
1: нет смысла, потому что ты был инициатором этого звонка. Конечно, если ты с близким человеком, которым каким-то общаешься, или там, ну, с коллегой, с которым у тебя нормальные такие отношения, теплые, можно проявить инициативу, но только в том случае, если ты понимаешь, что в течение там нескольких...
2: Не перезванивает
1: человек, да. И нужно запомнить маленькую хитрость вот эту вот, да, и следующий оборванный звонок уже не вызовет никакой ни суеты, ни раздражения. Просто положи трубку, подожди несколько секунд, и если, собственно, дождешься звонка, классно. Нет, попробуй перезвонить сам. Все. Угу. Элементарное правило. Но, по-моему...
2: Но вообще, вот я убеждаюсь еще раз в том, что, в принципе, в этикете, ну, по крайней мере, в каких-то базовых правилах нет ничего такого,
1: вообще...
2: чтобы выходило за рамки нашего понимания. Все достаточно логично. Так же, как и с входом и выходом там в помещение.
1: А самое главное, это все для упрощения жизни.
2: Для удобства.
1: Для удобства, чтобы не было действительно никаких нервов, чтобы было понятно, что сейчас продолжится разговор, ну, собственно, или не продолжится.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. радио.

0: на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра расширяет сеть пространств для развития детей и молодежи. В Мегионе произошла авария с участием мотоциклиста. В Югре запустили горячую линию, посвященную профилактике ОРВИ. 4 детско-просветительских центра и 3 новые модельные библиотеки появятся в Югре в рамках нацпроекта «Семья» в 2027 году. Они откроются в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Советском районе. Итогами конкурсного отбора на получение федеральных субсидий, проведенного Министерством культуры, поделился в своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук. Он отметил, что современные центры станут комфортными местами для творческого и интеллектуального развития детей и подростков. В них будут проводить культурно-просветительские программы, помогающие ребятам раскрывать способности и находить интересные направления для роста. Напомню, первые такие площадки уже открылись. Их создали в этом году на базе Музея природы и человека в Ханты-Мансийске и муниципальной библиотеки в Кандинском районе. Еще одна важная задача – расширение сети модельных библиотек. К уже модернизированным 17 объектам добавятся еще 3 в Ханты-Мансийске, Сургуте и Белоярском районе. В этих учреждениях отремонтируют помещения, обновят книжный фонд и установят современное оборудование. Руслан Кухарук подчеркнул, что развитие инфраструктуры детства в Югре – один из главных приоритетов. Важно не просто дать ребенку доступ к знаниям, а сформировать пространство, где он сможет всесторонне развиваться, отметил губернатор. В Мегионе водитель иномарки сбил мотоциклиста. Авария произошла накануне вечером на проспекте Победы. 43-летний мужчина за рулем «Шкоды» при повороте налево не уступил дорогу встречной «Ямахе». В результате лобового столкновения водитель байка получил травмы. Госавтоинспекторы призывают югорчан быть осторожными, ведь именно невнимательность на перекрестках чаще всего приводит к беде. Всего за минувшие сутки на дорогах Югры произошло 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека, включая ребенка. Кроме того, дорожные полицейские задержали 6 пьяных водителей. Еще 60 человек оштрафованы за опасный выезд на встречку, а 25 югорчан наказаны за неправильную перевозку детей. В Нижневартовском районе завершают ремонт квартир и домов для 7 участников СВО. Из 13 адресов, где развернулись работы, 10 – это дома военнослужащих и их близких. Строители подходят к делу капитально, меняют старую кровлю и трубы, утепляют фасады, устанавливают современные системы отопления и удобные пандусы. По словам главы района Бориса Соломатина, обеспечить семьям защитников комфортные условия – сейчас главная задача властей. На сегодняшний день 8 объектов уже полностью готовы, ремонт еще в 5 планируют закончить в ближайшее время. И последнее. В Югре стартовала тематическая горячая линия, посвященная профилактике сезонных вирусных заболеваний. До 2 октября жители округа могут получить экспертную консультацию специалистов Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства ответят на вопросы о вакцинации, где поставить прививку от гриппа, кому она необходима в первую очередь и какие существуют противопоказания. Также можно уточнить алгоритм действий при первых признаках недомогания и правила посещения работы или учебы в период эпидсезона. Звонки принимаются по номеру 8-30-467-360-003, добавочный 1200, а также по телефонам территориальных отделов службы. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:35. 23 сентября, среда. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 18, в Тюмени 21 градус выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Путьяхе, Югорске, Советском, Линторе, Мегионе, Лангепасе и Покачах 18 градусов со знаком плюс, плюс 16 в Нягане, Радужном и Когалыме, в Урае и Междуреченском воздух прогреется до 20 градусов, в Белоярском и Березово плюс 14 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 14, в Сургуте и Тюмени 16 градусов тепла, в Нижневартовске плюс 12. Это был прогноз погоды на сегодня, 23 сентября, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:39. И что? Игра, конечно же, игра. 2-0 в недельном зачете. В чью же это пользуете?
2: То есть ты даже уже не говоришь, что 1-1 у нас вообще как бы по счету.
1: 1-1 это в общем. А я про недельный сейчас говорю. Общий будет тогда, когда ты, например, не победишь. И тогда будет уже...
2: Или когда ты выиграешь.
1: Да, или когда я выиграю.
2: Два варианта. Согласен.
1: Да, именно так и будет.
2: Но я думаю, что сегодня будет очень просто, и вы, скорее всего, отгадаете очень быстро.
1: Первая подсказка? Да, сегодня я загадываю это слово.
2: Надеюсь, что не с первой подсказки. Но и такой вариант тоже я рассматриваю.
1: Ладно, плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Вы, конечно же, присылаете все, что в голову лезет по поводу вот игры. Я имею в виду подсказки все ваши. А Игнат Николаевич постарался, ну, и по сути
2: мне кажется, не очень постарался. Ну, или я, может быть, не так постарался, не так ему задачу задал. В общем, еще раз напомним всем тем, кто с нами в компании находится. Мы просим придумать, ну, я в данном случае, просим Игната Николаевича, нашего...
1: друга искусственного.
2: Наш искусственный интеллект, да, чтобы он придумал формулировки необычные к какому-то простому слову. Потом загадываем их друг другу. Задача догадаться, что это за слово.
1: Вы очень сильно мне помогаете. Без вашей помощи вообще ничего не получится, поэтому очень жду подсказок. Поехали!
2: Это черновик судьбы. Версия жизни, написанная карандашом, который всегда можно стереть. Это квантовая развилка, точка, в которой реальность расширяется, но ты видишь только одну ветку.
1: Планы, пишет Антон.
2: Нет, неправильно.
1: Еще раз, подожди.
2: Квантовая развилка, точка, в которой реальность расщепляется, но ты видишь только одну ветку.
1: Судьба, пишет Дарья.
2: Нет, неправильно.
1: Доброе утро, Дарья.
2: Доброе утро, так, неправильно. Это параллельная дверь, вход, который ведет в ту же комнату, но обои там совершенно другого цвета.
1: Вы, говорит, так просто догадаетесь, какую-то ерунду какую-то читать. Параллельный мир, что?
2: Вообще все.
1: Параллельный
2: дверь? Параллельная дверь.
1: А, дверь.
2: Вход, который ведет в ту же комнату, но обои там совершенно другого
1: выборы
2: цвета.
1: Выборы, пишет Алексей.
2: Нет, неправильно.
1: Нет, выборы нет. Варианты, пишет Оксана. А зеркало, пишет Елена. Альтернатива,
2: пишет... Но если вот слово «варианты» преобразите в единственное число, то, собственно, я все, я сдаюсь тогда.
1: Это вариант получается? Оксана! Оксана! Оксана, молодец.
2: Я думаю, если вдруг вы, ну, по каким-то причинам не догадаетесь, я скажу это, когда вы за партой сидите, и вот тебе дают бумажку с буквой «А», а другому с буквой «Б».
1: И Владимир и Оксана одновременно написали, это вариант потрясающий, спасибо, это что там, 3-0 теперь, боже, какая прелесть.
2: Может, правда, на предлоги перейти?
1: Нет, ну нет, нельзя этого делать, вчера, конечно, тебе предлагали это сделать, но просто послушай.
2: Да нет, на предлоги совсем просто будет.
1: Ну, послушай, тогда будет их миллион, тогда игра вообще не закончится, их вон сколько много.
2: Слов гораздо больше, чем предлогов.
1: Смотри, может быть, тебе преподать урок промптов, чтобы ты, ну, как-то, не знаю, чтобы ты лучше просил Игната Николаевича, чтобы он тоже такие же витиеватые.
2: Понимаешь, мы с тобой разные цели преследуем. Я хочу, чтобы люди, которые по ту сторону приемников находятся, так, они улыбались.
1: Они улыбаются.
2: Чтобы у них было все хорошо.
1: Они все улыбаются.
2: А ты хочешь, победить, чтобы ты одна улыбалась.
1: Нет, неправда.
2: Победила и сидела одна, как будто вареньем лицо намазали
1: тебе. Ты что, хочешь сказать вот это? Ты вот это брось мне. Ты что, хочешь сказать, что те люди, которые отгадывают слова, которые помогают тебе, когда я загадываю. Ага. Ты хочешь сказать, что они не улыбаются? Ты хочешь сказать, что когда они отгадывают, когда я побеждаю, они не улыбаются?
2: Нет, когда отгадывают, да.
1: Конечно.
2: А когда они не угадывают, у них весь день на смарт.
1: Неправда.
2: Вот среда была продуктивным днем. А теперь они не угадали.
1: Неправда.
2: И все, и весь день на смарт.
1: Неправда.
2: Приходит на жену дома, накричит. И все, между прочим, из-за тебя.
1: Да не
2: потому
1: надо.
2: Потому что ты слова сложные
1: загадываешь. Ты подожди мне. Качок, колдовство. Какое сложное слово? Несложное. Просто нормальные да, там были
2: вот
1: подсказки.
2: Я еще открою тайну. Она вообще хотела загадать не колдовство, а колдунство. Вообще бы никогда не догадались. Мы и так-то
1: никогда
2: не догадались.
1: Никак. Но тогда бы точно, тогда бы я признала
2: тогда бы
1: поражение.
2: Да.
1: А завтра буду загадывать я. А там еще более...
2: Ой, готовьтесь.
1: Ну, готовьтесь.
2: Пейте что-нибудь, пустырник какой-нибудь, чтобы нервы поспокойнее были. Завтра да, будет что-то
1: завтра
2: фееричное.
1: Будет хорошо.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:47. Ловно сегодня не цепляйтесь за каждое, сказанное слово другим человеком. Половину смело пропускайте мимо ушей.
1: Тельцы, этот день отлично подойдет только для живого общения, а ни в коем случае не через мессенджеры.
0: Близнецы, не ждите сегодня от других слишком многого, да и сами не обещайте лишнего.
1: Раки, сегодня некоторые советы близких только собьют вас с толку, поэтому постарайтесь все решить самостоятельно.
0: Львам сегодня, вероятно, какие-то приятные события в семье. Проведите время вместе.
1: Девы, сегодня ваша интуиция приведет вас точно к цели. Главное, не упустите знаки, которые она вам дает.
0: Весам сегодня даже небольшие разногласия с коллегами и близкими людьми не испортят вам настроение.
1: Скорпионы, жизнерадостности вам сегодня не занимать, поэтому дарите ее направо и налево.
0: Стрельцы и звезды говорят, что сегодня вам определенно не помешает пауза в делах.
1: Козероги, сегодня обязательно убедитесь в надобности запланированного вами мероприятия и взвесьте все за и против.
0: Водолеи, сегодня некоторые вещи перестанут быть для вас тайной. Что делать с этими знаниями, решать только вам.
1: Рыбы, сегодня у вас получится договориться с кем угодно, о чем угодно.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:54. Самое время поговорить о мошенниках, которые запустили опять новую схему обмана. Теперь они рассылают поддельные уведомления о налоговых декларациях. Сейчас как раз то время, когда надо платить налоги. И все начинается с обычного бумажного письма. Бумажное письмо.
3: Что-то на почту прям тебе приходит.
2: В этом письме человеку сообщают, что нужно скорректировать налоговую декларацию или там предоставить какие-то документы, которые подтверждают доходы. Понятно, что это очень важно, и человек, который ответственно к этому относится, он, естественно, начинает
3: следить
2: это делать.
3: За этим,
2: Затем приходит электронное уже уведомление о якобы новом сообщении в личном кабинете в налоговой. Внутри ссылочка, которая ведет не на официальный сайт налоговой службы, а на фишинговую копию, конечно же. Но у тебя-то в голове уже что? Что у тебя уже есть бумажное письмо, что вроде как мошенники до бумажных-то писем-то еще не добрались. И, в общем, на поддельной странице предлагают человеку авторизоваться. Так вот, если ввести, ну, все свои данные, там, логин, пароль и все остальное, другие какие-то персональные данные, все, вся информация, конечно же, оказывается у мошенников. Понимаешь, они уже поняли, что сначала, если электронное письмо или там какое-то сообщение, или там звонок уже у людей срабатывает, что не надо это делать, а тут, пожалуйста, бумажное сначала письмо, они бдительность твою усыпляют, и потом, пожалуйста, могут делать с собой все,
3: что вообще, угодно. На самом деле, надо понимать, что мошенники тоже начинали с бумажных писем, с голубинной почты, не знаю, они же всегда были, поэтому все
2: эти
3: схемы, которые вроде как нам кажутся устаревшими, они просто переходят в цифровой мир, вот и все.
2: Поэтому, к сожалению.
3: Тут, ну, нет защиты. Я к тому, что если ты думаешь, что каким-то образом тебя до этого никто не обманул, это подтверждает то, что это подлинные люди, никакие фишинговые сайты, то тут, ну, не получится.
2: Не получится. В общем, бдительность и еще раз бдительность. 8 раз перепроверьте, зайдите, ногами зайдите в налоговую службу, чтобы понятно было, присылали вам такое письмо или нет, там проверьте все.
3: Ну и в конце концов, когда вот вводят вот эти все данные на фишинговом сайте, как правило, для подтверждения данных тебе должны отправить код в конце. И вот это, мне кажется, должно быть маркером, что да, заполнил ты данные, но надо понимать, что все наши данные уже есть.
2: Ну да.
3: Уже есть у мошенников, они знают наши номера телефонов, у них есть фамилия наших бабушек, детей и паспортные данные. В любом случае есть. Но не надо передавать им рычаги, что ли, управления твоими ресурсами.
2: Абсолютно согласна. Николай Авдонин.
3: Даша
2: Кузнецова. До завтра. Пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Can't touch this.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сургутские врачи избавили пациентку от гигантской опухоли. В Мегионе произошла авария с участием мотоциклиста. В Ханты-Мансийске открыт набор в школу гонок на дронах. Хирурги Сургутской ОКБ удалили пациентке гигантскую опухоль размером около 40 сантиметров. 50-летняя женщина поступила в больницу с огромным животом. Долгое время Югорченко думала, что это обычная грыжа, и надеялась, что все пройдет само. Однако обследование выявило истинную причину – доброкачественную опухоль. Оказалось, что миома разрослась настолько, что заняла почти всю брюшную полость и начала сдавливать внутренние органы. Операция длилась 3 часа 20 минут. За столом работала команда онкологов и гинекологов. Врачи выполнили по-настоящему ювелирную работу. Пациентке даже не потребовалось переливание крови. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и скоро вернется к обычной жизни. В Мегионе водитель иномарки сбил мотоциклиста. Авария произошла накануне вечером на проспекте Победы. 43-летний мужчина за рулем «Шкоды» при повороте налево не уступил дорогу встречной «Ямахе». В результате лобового столкновения водитель байка получил травмы. Госавтоинспекторы призывают югорчан быть осторожными, ведь именно невнимательность на перекрестках чаще всего приводит к беде. Всего за минувшие сутки на дорогах Югры произошло 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека, включая ребенка. Кроме того, дорожные полицейские задержали 6 пьяных водителей. Еще 60 человек оштрафованы за опасный выезд на встречку, а 25 югорчан наказаны за неправильную перевозку детей. В Нижневартовском районе завершают ремонт квартир и домов для семей участников СВО. Из 13 адресов, где развернулись работы, 10 – это дома военнослужащих и их близких. Строители подходят к делу капитально, меняют старую кровлю и трубы, утепляют фасады, устанавливают современные системы отопления и удобные пандусы. По словам главы района Бориса Соломатина, обеспечить семьям защитников комфортные условия сейчас главная задача властей. На сегодняшний день 8 объектов уже полностью готовы, ремонт еще в 5 планируют закончить в ближайшее время. И последнее. В окружной столице дали старт проекту «Крылья стерха» – новой инициативе по развитию гонок на FPV-дронах. Первыми участниками стали ученики гимназии номер 1. Ребята не только узнали о тонкостях управления беспилотниками, но и попробовали свои силы на профессиональном симуляторе. Проект ориентирован на школьников от 10 до 17 лет и полностью бесплатен. Программа обучения включает в себя интенсивные тренировки, которые завершатся сериями школьных состязаний. Кульминацией станет декабрьский кубок главы города. Победители турнира войдут в состав сборной Ханты-Мансийска и получат шанс защищать честь города на уровне региона. Инициатива реализуется благодаря грантовой поддержке и является логичным продолжением работы городской школы операторов дронов, запущенной в прошлом году. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.
6: Так вот теперь сиди.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Стал известен новый состав окружной думы. Комплект Ростов-Югре признан одним из лучших в России. Сургутские врачи избавили пациентку от гигантской опухоли. В Югре распределили кресла в новом составе окружной думы. Региональная избирательная комиссия утвердила официальные итоги выборов. Они признаны состоявшимися и легитимными. В ближайшие 5 лет представлять интересы жителей в региональном парламенте будут 5 партий. Большинство мест обеспечила себе «Единая Россия». Ей досталось 13 мандатов. 3 кресла заняла ЛДПР, еще 2 у КПРФ. Партии «Новые люди» и «Справедливая Россия» получили по 1 депутатскому мандату. Отмечу, 8-му созыву депутатов Югры предстоит удержать высокую планку своих предшественников. За минувшие 5 лет в Думе региона выполнили более 1700 наказов югорчан. Помогали ремонтировать школы и детские сады, обновляли больницы и закупали спортинвентарь. Отдельной строкой стала поддержка бойцов специальной военной операции. По прямым заявкам военнослужащих наш округ отправляет на передовую беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и крупную технику. Ханты-Мансийский автономный округ попал в обзор российской газеты о самых щедрых в стране подарках для новорожденных. В список вошел комплект «Ростов-Югре», который дает семьям возможность получить 20 тысяч рублей на нужды ребенка. Главное отличие югорского набора – свобода выбора. Вместо готового комплекта вещей родители сами решают, что нужнее малышу – одежда, средства ухода или другие необходимые покупки. В комплект входят шкатулка с изображением мамонтенка и карта с QR-кодом. Чтобы оформить выплату, достаточно отсканировать код и подать заявление через госуслуги. Деньги перечислят на банковский счет одного из родителей. Шкатулка при этом может стать местом для самых дорогих воспоминаний, первых фотографий и маленьких вещей, которые хочется сохранить, когда ребенок подрастет. Хирурги Сургутской ОКБ удалили пациентке гигантскую опухоль размером около 40 сантиметров. 50-летняя женщина поступила в больницу с огромным животом. Долгое время югорчанка думала, что это обычная грыжа, и надеялась, что все пройдет само. Однако обследование выявило истинную причину – доброкачественную опухоль. Оказалось, что миома разрослась настолько, что заняла почти всю брюшную полость и начала сдавливать внутренние органы. Операция длилась 3 часа 20 минут. За столом работала команда онкологов и гинекологов. Врачи выполнили по-настоящему ювелирную работу. Пациентке даже не потребовалось переливание крови. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и скоро вернется к обычной жизни. И последнее. В окружной столице дали старт проекту «Крылья стерха» – новой инициативе по развитию гонок на FPV-дронах. Первыми участниками стали ученики гимназии номер 1. Ребята не только узнали о тонкостях управления беспилотниками, но и попробовали свои силы на профессиональном симуляторе. Проект ориентирован на школьников от 10 до 17 лет и полностью бесплатен. Программа обучения включает в себя интенсивные тренировки, которые завершатся сериями школьных состязаний. Кульминацией станет декабрьский кубок главы города. Победители турнира войдут в состав сборной Ханты-Мансийска и получат шанс защищать честь города на уровне региона. Инициатива реализуется благодаря грантовой поддержке и является логичным продолжением работы городской школы операторов дронов, запущенной в прошлом году. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.
0: Радио.

0: Покупки тяжело нести? Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просят оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Стал известен новый состав окружной думы. Комплект Ростов-Югре признан одним из лучших в России. В Сургуте завершено обустройство подъездной дороги к двум садовым кооперативам. В Югре распределили одним из лучших в России. В Сургуте завершено обустройство подъездной дороги к двум садовым кооперативам. В Югре распределили кресла в новом составе окружной.

0: Вот инвентарь. Отдельной строкой стала поддержка бойцов специальной военной операции. По прямым заявкам военнослужащих наш округ отправляет на передовую беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и крупную технику. Ханты-Мансийский автономный округ попал в обзор российской газеты о самых щедрых в стране подарках для новорожденных. В список вошел комплект «Расту в Югре», который дает семьям возможность получить 20 тысяч рублей на нужды ребенка. Главное отличие югорского набора – свобода выбора. Вместо готового комплекта вещей родители сами решают, что нужнее малышу – одежда, средства ухода или другие необходимые покупки. В комплект входят шкатулка с изображением мамонтенка и карта с QR-кодом. Чтобы оформить выплату, достаточно отсканировать код и подать заявление через госуслуги. Деньги перечислят на банковский счет одного из родителей. Шкатулка при этом может стать местом для самых дорогих воспоминаний, первых фотографий и маленьких вещей, которые хочется сохранить, когда ребенок подрастет. Жители двух сургутских садовых товариществ «Виктория» и «Кедровый-16» больше не будут зависеть от капризов погоды. Дорожники завершили реконструкцию подъездного пути, который долгое время оставался болевой точкой из-за постоянных подтоплений. Работы стартовали в мае. Подрядчик не просто уложил 860 метров нового асфальта, а фактически перестроил участок. Чтобы дорога перестала уходить под воду, ее подняли до нужной отметки и обустроили полноценную систему водоотвода от кюветов до специальных труб. Помимо проезжей части, здесь появились тротуары, современное освещение и аккуратные газоны. Отмечу, проект, реализованный за счет городского бюджета, стал ответом на многочисленные просьбы местных дачников. И последние 7 медалей принесли округу югорские паралимпийцы. Спортсмены триумфально стартовали на всероссийских турнирах по пауэрлифтингу в Новом Уренгое. Сейчас там проходят сразу два крупных состязания. Чемпионат и Кубок страны среди спортсменов с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата. В копилке нашей сборной уже 3 золота, 3 серебра и бронза. На высшую ступень пьедестала поднялись Валерия Абдулкадирова, Елена Струкова и Григорий Прима. Примечательно, что все чемпионы представляют Нефтеюганск. Соревнования продолжаются, впереди у югорских тяжелоатлетов новые выходы на помост. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
8: Радио. Без тебя жизни нет.

0: реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
1: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Участникам СВО стало проще посещать музеи и спортивные объекты. В Сургуте завершено обустройство подъездной дороги к двум садовым кооперативам. Югорские паралимпийцы громко заявили о себе на всероссийских стартах. Участникам СВО упростили доступ к льготам в музеях и спорткомплексах. Подтвердить право на бесплатный или скидочный билет теперь можно через приложение госуслуги. Чтобы получить электронный пропуск, нужно открыть приложение и написать цифровому помощнику Максу фразу QR-код участника СВО. Останется показать его сотруднику учреждения. Специалисты обращают внимание, что пропуск действует всего 5 минут, поэтому генерировать его лучше прямо перед входом. Если же приложение зависнет или не поймает сеть, льготу всегда можно подтвердить по старинке бумажной справкой или удостоверением ветерана боевых действий. Югорские школьники могут узнать, как работают современные нейросети. Осталось меньше 2 недель, чтобы попасть на образовательный курс по искусственному интеллекту от Яндекс.Лицея. На занятиях не будет скучной теории, только увлекательная практика. Подростки будут работать с реальными данными и сами напишут свои первые программы. Как отмечают организаторы, сегодня такие навыки востребованы повсюду, а для ради будут работать с реальными данными и сами напишут свои первые программы. Как отмечают организаторы, сегодня такие навыки востребованы повсюду, а для родителей это отлично.

0: от кюветов до специальных труб. Помимо проезжей части, здесь появились тротуары, современное освещение и аккуратные газоны. Отмечу, проект, реализованный за счет городского бюджета, стал ответом на многочисленные просьбы местных дачников. И последние 7 медалей принесли округу югорские паралимпийцы. Спортсмены триумфально стартовали на всероссийских турнирах по пауэрлифтингу в Новом Уренгое. Сейчас там проходят сразу 2 крупных состязания. Чемпионат и Кубок страны среди спортсменов с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата. В копилке нашей сборной уже 3 золота, 3 серебра и бронза. На высшую ступень пьедестала поднялись Валерия Абдулкадирова, Елена Струкова и Григорий Прима. Примечательно, что все чемпионы представляют Нефтеюганск. Соревнования продолжаются. Впереди у югорских тяжелоатлетов новые выходы на помост. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Реклама. Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
7: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
8: Конем рекой в синее море вдруг что не так, ты извини.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Участникам СВО стало проще посещать музеи и спортивные объекты. В Югре проинспектировали ход капитального ремонта мостового перехода на объездной дороге Радужного. Социальный фонд России перевел выдачу СНИЛС для новорожденных в проактивный режим. Участникам СВО упростили доступ к льготам в музеях и спорткомплексах. Подтвердить право на бесплатный или скидочный билет теперь можно через приложение госуслуги. Чтобы получить электронный пропуск, нужно открыть приложение и написать цифровому помощнику Максу фразу QR-код участника СВО. Останется показать его сотруднику учреждения. Специалисты обращают внимание, что пропуск действует всего 5 минут, поэтому генерировать его лучше прямо перед входом. Если же приложение зависнет или не поймает сеть, льготу всегда можно подтвердить по старинке, бумажной справкой или удостоверением ветерана боевых действий. В Югре проверили ход ремонта моста через реку Аган, что на объездной дороге Радужного. Специалисты окружного профильного управления и представители подрядчика оценили текущий этап работ. На объекте уже разобрали мостовое полотно с правой стороны, установили основания для ограждений и выполнщика оценили текущий этап работ. На объекте уже разобрали мостовое полотно с правой стороны, установили основания для ограждений и выполнили гидроизоляцию.

0: формируется сам и приходит в личный кабинет мамы на госуслугах. Напомню, СНИЛС необходим, чтобы оформить материнский капитал, получить медицинский полис и прикрепить ребенка к поликлинике. В ведомстве уточняют, если у родителей нет профиля на портале, получить документ можно по старинке в любом МФЦ или отделении соцфонда. Номер выдадут в день обращения. Понадобится только паспорт и свидетельство о рождении. И последнее. Югорские школьники могут узнать, как работают современные нейросети. Осталось меньше 2 недель, чтобы попасть на образовательный курс по искусственному интеллекту от Яндекс.Лицея. На занятиях не будет скучной теории, только увлекательная практика. Подростки будут работать с реальными данными и сами напишут свои первые программы. Как отмечают организаторы, сегодня такие навыки востребованы повсюду. А для родителей это отличный шанс направить увлечение ребенка гаджетами в полезное русло и получить дополнительный плюс в портфолио для поступления в ВУЗ. Отмечу, регистрация на курс закроется ровно через 12 дней. Следующий набор состоится только через год. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорские экспортеры завоевали награды национальной премии. В Югре проинспектировали ход капитального ремонта мостового перехода на объездной дороге Радужного. Социальный фонд России перевел выдачу СНИЛС для новорожденных в проактивный режим. Югра подтвердила статус одного из самых экспортно-ориентированных регионов Уральского федерального округа. По итогам премии «Экспортер года» сделан в России, учрежденный правительством России в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», компании нашего региона завоевали 15 из 29 призовых мест. Причем 7 из них первые. Награды получили 13 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Всего югорские экспортеры отмечены в 9 из 13 номинаций. Динамика особенно показательна. Если годом ранее Югра получила всего 5 знаков отличия, то сейчас результат вырос втрое. Среди отличившихся, например, Югорский лесопромышленный холдинг из Советского района. Предприятие стало золотым призером в направлении «Экспортер года» в сфере промышленности в категории «Крупный бизнес». Лидером сразу в двух номинациях «Продукты питания» в категории «МСП» и «Женщина-экспортер года» в «МСП» отмечено общество «Санта-Мария» из Нижневартовска. Особый успех у организации «Тайга» из Югорска, которая завоевала второе место на федеральном этапе премии в номинации «Промышленность, малое и среднее предпринимательство». Это предприятие – одно из крупнейших лесозаготовительных и лесоперерабатывающих в нашем округе. Как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук, эти награды не просто признание, а результат выстроенных процессов высокого качества продукции и ответственности коллективов. В Югре проверили ход ремонта моста через реку Аган, что на объездной дороге Радужного. Специалисты окружного профильного управления и представители подрядчика оценили текущий этап работ. На объекте уже разобрали мостовое полотно с правой стороны, установили основания для ограждений и выполнили гидроизоляцию. Сейчас рабочие меняют высокопрочные болты, ремонтируют бетонные поверхности опор и окрашивают металлические пролетные конструкции. Длина всего объекта составляет 176,5 метров. Более 136 метров из них приходится именно на мост. Отмечу, работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить ремонт планируют в сентябре будущего года. Более 16 тысяч новорожденных югорчан получили СНИЛС автоматически с начала этого года. Социальный фонд оформляет первый важный документ без участия

0: которая пройдет 4 октября. Прием заявок уже ведется. В день проведения испытаний написать диктант можно будет двумя способами. Очно на специальных площадках в своем городе, либо онлайн, не выходя из дома. Участникам предстоит ответить на вопросы о самых разных дисциплинах – легкой атлетике, боевых искусствах и паралимпийском спорте. Отмечу, в прошлом году Югра вошла в топ-10 самых активных регионов участников акции в стране и заняла 6-е место. Тогда к спортивному диктанту присоединились около 7 тысяч человек. В этот раз организаторы ждут не меньшего размаха и приглашают поддержать проект всех желающих. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне, навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах, возит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку, и в груди все сжимается. Голос, как у сына, знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много. Прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
0: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать-дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей. За первый год службы мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорские экспортеры завоевали награды национальной премии. В Нефтеюганске площадь Юбилейная превращается в современное пространство. Ханты-Мансийским школьникам представили проект «Крылья стерха». Югра подтвердила статус одного из самых экспортно ориентированных регионов Уральского федерального округа. По итогам премии «Экспортер года» сделан в России, учрежденный правительством России в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», компании нашего региона завоевали 15 из 29 призовых мест. Причем 7 из них первые. Награды получили 13 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Всего югорские экспортеры отмечены в 9 из 13 номинаций. Динамика особенно показательна. Если годом ранее Югра получила всего 5 знаков отличия, то сейчас результат вырос втрое. Среди отличившихся, например, Югорский лесопромышленный холдинг из Советского района. Предприятие стало золотым призером в направлении «Экспортер года» в сфере промышленности в категории «Крупный бизнес». Лидером сразу в двух номинациях «Продукты питания» в категории «МСП» и «Женщина-экспортер года» в «МСП» отмечено общество «Санта-Мария» из Нижневартовска. Особый успех у организации «Тайга» из Югорска, которая завоевала второе место на федеральном этапе премии в номинации «Промышленность, малое и среднее предпринимательство». Это предприятие – одно из крупнейших лесозаготовительных и лесоперерабатывающих в нашем округе. Как отметил губернатор Югры Руслан Кухарук, эти награды не просто признание, а результат выстроенных процессов высокого качества продукции и ответственности коллективов. Площадь Юбилейная в Нефтеюганске заметно преображается. Пространство благоустраивают по инициативе «Променад», включенной в муниципальную программу по развитию жилищно-коммунального комплекса, а также в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик приводит в порядок территорию площадью более 2 гектаров. На сегодняшний день уже завершены земляные работы, устройство проездов, бордюров и колодцев, а также монтаж трубопроводов и водоснабжения. Сейчас строители устанавливают светильники и малые архитектурные формы. Параллельно монтируют систему видеонаблюдения и освещения. Также строятся вспомогательные лестницы и готовится почва для будущего озеленения. В Ханты-Мансийске прошла презентация проекта «Крылья стерха». В его рамках школьники могут бесплатно обучаться гонкам дронов в техническом симуляторе. Авторы инициативы провели первую встречу в гимназии номер 1. Здесь ученикам средней и старшей параллели рассказали о соревнованиях квадрокоптеров как о современном виде спорта и дали возможность попробовать управлять беспилотником в симуляторе. Что касается самого проекта, он предусматривает бесплатную подготовку ребят от 10 до 17 лет. Сначала для юных пилотов организуют тренировки. Затем их ждут звезды и межшкольный этап. А кульминацией сезона станет Кубок главы Ханты-Мансийска, который пройдет в декабре. По итогам турнира лучшие спортсмены войдут в состав сборной города и смогут выступать на региональных соревнованиях. Важно, что «Крылья стерха» — это продолжение школы операторов FPV-дронов, которая была создана в прошлом году. Новый проект развивает уже заложенную базу. И последнее. Югорчане смогут проверить свою спортивную эрудицию. Для этого нужно принять участие во всероссийской акции «Спортивный диктант», которая пройдет 4 октября. Прием заявок уже ведется. В день проведения испытаний написать диктант можно будет 2 способами. Очно на специальных площадках в своем городе, либо онлайн, не выходя из дома. Участникам предстоит ответить на вопросы о самых разных дисциплинах – легкой атлетике, боевых искусствах и паралимпийском спорте. Отмечу, в прошлом году Югра вошла в топ-10 самых активных регионов участников акции в стране и заняла 6-е место. Тогда к спортивному диктанту присоединились около 7 тысяч человек. В этот раз организаторы ждут не меньшего размаха и приглашают поддержать проект всех желающих. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
1: Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре усиливают контроль за рынком табачной и никотиносодержащей продукции. В Нефтеюганске площадь Юбилейная превращается в современное пространство. Ханты-Мансийским школьникам представили проект «Крылья стерха». В Югре лицензирование торговли табачной и никотиносодержащей продукцией будет выполнять региональный департамент экономического развития. Соответствующее решение было принято на заседании окружного правительства под председательством губернатора Руслана Кухарука. Новые полномочия ведомства вступают в силу с 1 октября. При этом ключевой этап стартует с 1 марта следующего года. Именно с этой даты любой магазин или торговый павильон, желающий продавать табак и соответствующие изделия, будет обязан иметь специальное разрешение от региональных властей. Выдавать лицензии будет именно Департамент экономического развития Югры. Одновременно с этим ведомство начнет проводить проверки торговых точек. Инспекторы будут следить, чтобы продукцию не продавали без лицензии и маркировки, а также в местах, где это запрещено. Как пояснил директор Депэкономики округа Сергей Толстых, главная цель изменений – борьба с контрафактной продукцией и предотвращение ущерба бюджету из-за уклонения от уплаты акцизов и пошлин. Лицензирование должно вывести из тени недобросовестных предпринимателей и сформировать прозрачную конкурентную среду для легального бизнеса. Площадь Юбилейная в Нефтеюганске заметно преображается. Пространство благоустраивают по инициативе «Променад», включенный в муниципальную программу по развитию жилищно-коммунального комплекса, а также в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик приводит в порядок территорию площадью более 2 гектаров. На сегодняшний день уже завершены земляные работы, устройство проездов, бордюров и колодцев, а также монтаж трубопроводов и водоснабжения. Сейчас строители устанавливают светильники и малые архитектурные формы. Параллельно монтируют систему видеонаблюдения и освещения. Также строятся вспомогательные лестницы и готовится почва для будущего озеленения. В Ханты-Мансийске прошла презентация проекта «Крылья стерха». В его рамках школьники могут бесплатно обучаться гонкам дронов в техническом симуляторе. Авторы инициативы провели первую встречу в гимназии номер 1. Здесь ученикам средней и старшей параллели рассказали о соревнованиях квадрокоптеров как о современном виде спорта и дали возможность попробовать управлять беспилотником в симуляторе. Что касается самого проекта, он предусматривает бесплатную подготовку ребят от 10 до 17 лет. Сначала для юных пилотов организуют тренировки. Затем их ждут звезды и межшкольный этап. А кульминацией сезона станет Кубок главы Ханты-Мансийска, который пройдет в декабре. По итогам турнира лучшие спортсмены войдут в состав сборной города и смогут выступать на региональных соревнованиях. Важно, что «Крылья стерха» — это продолжение школы операторов FPV-дронов, которая была создана в прошлом году. Новый проект развивает уже заложенную базу. И последнее. Новый дом культуры торжественно открыли в деревне Вата Нижневартовского района. Современное пространство для творчества и досуга построили при поддержке компании «Самотлорнефтегаз», добывающего актива «Роснефти», в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Югры. Двухэтажный культурный центр площадью более 2000 квадратных метров станет местом притяжения жителей. Здесь имеется все необходимое для проведения концертов, кинопоказов, мастер-классов, выставок и других мероприятий. В здании обустроили зрительный зал на 100 мест, зал хореографии, а также студию звукозаписи и помещения для творческих занятий. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Каждый день, утром и вечером.
6: В жару и холод.
7: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
8: Мы здесь, мы стоим у перехода.
9: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
10: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
11: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложения о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов, либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные, либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре усиливают контроль за рынком табачной и никотиносодержащей продукции. Окружной Роспотребнадзор оценил эпидобстановку с сезонными заболеваниями. Премия «Признание 2026» ждет участников. В Югре лицензирование торговли табачной и никотиносодержащей продукцией будет выполнять региональный департамент экономического развития. Соответствующее решение было принято на заседании окружного правительства под председательством губернатора Руслана Кухарука. Новые полномочия ведомства вступают в силу с 1 октября. При этом ключевой этап стартует с 1 марта следующего года. Именно с этой даты любой магазин или торговый павильон, желающий продавать табак и соответствующие изделия, будет обязан иметь специальное разрешение от региональных властей. Выдавать лицензии будет именно Департамент экономического развития Югры. Одновременно с этим ведомство начнет проводить проверки торговых точек. Инспекторы будут следить, чтобы продукцию не продавали без лицензии и маркировки, а также в местах, где это запрещено. Как пояснил директор Депэкономики округа Сергей Толстых, главная цель изменений – борьба с контрафактной продукцией и предотвращение ущерба бюджету из-за уклонения от уплаты акцизов и пошлин. Лицензирование должно вывести из тени недобросовестных предпринимателей и сформировать прозрачную конкурентную среду для легального бизнеса. В Югре растет заболеваемость ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, на минувшей неделе рост превысил 40%. Увеличилось и количество пациентов с внебольничными пневмониями почти на 8%. Что касается структуры вирусов, сейчас в округе циркулируют негриппозные возбудители. Наиболее распространены риновирус, парагрипп, аденовирус и другие. Что касается ситуации с COVID-19, всего зарегистрировано чуть менее одного случая на 100 тысяч населения. Все они протекали в форме ОРВИ. Специалисты напоминают, что меры профилактики по-прежнему актуальны. Важно соблюдать респираторный этикет, гигиену рук и использовать гигиеническую маску. В Югре определят лидеров премии «Признание 2026». Старт конкурса социально значимых проектов и успешных практик объявил окружной департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей. Это состязание – возможность отметить тех, кто своими делами делает жизнь в регионе лучше. Волонтеров, активистов, благотворителей и руководителей некоммерческих организаций. Принять участие могут как отдельные граждане, так и негосударственные некоммерческие организации, ведущие деятельность на территории автономного округа. Победителей определят в 6 номинациях: «Милосердие без границ», «Служение Отечеству», «Золотое сердце Югры» и другие. Подать заявку можно в электронной форме на информационном сервисе «Единый личный кабинет активиста» до 30 сентября включительно. И последнее. Новый дом культуры торжественно открыли в деревне Вата Нижневартовского района. Современное пространство для творчества и досуга построили при поддержке компании «Самотлорнефтегаз», добывающего актива «Роснефти», в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Югры. Двухэтажный культурный центр площадью более 2000 квадратных метров станет местом притяжения жителей. Здесь имеется все необходимое для проведения концертов, кинопоказов, мастер-классов, выставок и других мероприятий. В здании обустроили зрительный зал на 100 мест, зал хореографии, а также студию звукозаписи и помещения для творческих занятий. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Помощь всегда рядом, просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: мама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на Япроф.рф. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре подвели итоги работы общественного штаба по наблюдению за выборами. Участникам СВО стало проще посещать музеи и спортивные объекты. Окружной Роспотребнадзор оценил эпидобстановку по сезонным заболеваниям. Все 728 избирательных участков Югры в единый день голосования были под присмотром наблюдателей. Итоги контрольных мероприятий оценили на заседании профильного регионального общественного штаба. Всего команда наблюдателей насчитывала 2184 человека. Их работу обеспечивали 22 координатора, 200 бригадиров, 13 электронных экспертов и 15 преподавателей. Дополнительно к наблюдению подключился 31 представитель от Общественной палаты России. До начала голосования более 2500 югорчан прошли всероссийское тестирование на знание процедуры и подготовку к этой работе. Как отметила руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в Югре Алсу Маганова, такой подход позволил обеспечить открытость и прозрачность всех процессов на протяжении 3 дней. После закрытия участков часть наблюдателей оставалась на подсчете голосов. Кроме того, ситуационный центр за 3-дневный период принял более 1000 звонков. Также фиксировались атаки на телефонную линию центра с номеров Великобритании, Японии, Франции и США. Ни один звонок не остался без внимания. В отражении атак помогал Ростелеком. Участникам СВО упростили доступ к льготам в музеях и спорткомплексах. Подтвердить право на бесплатный или скидочный билет теперь можно через приложение госуслуги. Чтобы получить электронный пропуск, нужно открыть приложение и написать цифровому помощнику Максу фразу QR-код участника СВО. Останется показать его сотруднику учреждения. Специалисты обращают внимание, что пропуск действует всего 5 минут, поэтому генерировать его лучше прямо перед входом. Если же приложение зависнет или не поймает сеть, льготу всегда можно подтвердить по старинке, бумажной справкой или удостоверением ветерана боевых действий. В Югре растет заболеваемость ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, на минувшей неделе рост превысил 40%. Увеличилось и количество пациентов с внебольничными пневмониями почти на 8%. Что касается структуры вирусов, сейчас в округе циркулируют негриппозные возбудители. Наиболее распространены риновирус, парагрипп, аденовирус и другие. Что касается ситуации с COVID-19, всего зарегистрировано менее одного случая на 100 тысяч населения. Все протекали в форме ОРВИ. Специалисты напоминает, что меры профилактики по-прежнему актуальны. Важно соблюдать респираторный этикет, гигиену рук и использовать гигиеническую маску. И последнее. Более 16 тысяч новорожденных югорчан получили СНИЛС автоматически с начала этого года. Социальный фонд оформляет первый важный документ без участия родителей. Теперь мамам и папам не нужно писать заявление и сидеть в очередях. Как только малыша регистрируют в ЗАГСе, его страховой номер формируется сам и приходит в личный кабинет мамы на госуслугах. Напомню, СНИЛС необходим, чтобы оформить материнский капитал, получить медицинский полис и прикрепить ребенка к поликлинике. В ведомстве уточняют, если у родителей нет профиля на портале, получить документ можно по старинке в любом МФЦ или отделении соцфонда. Номер выдадут в день обращения. Понадобится только паспорт и свидетельство о рождении. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Главное окружное.
1: Я никому не скажу.

0: радио Югра. Реклама.
1: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
2: Лайк.
1: Общение.
2: Лайк.
1: Знания.
2: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей. За первый год службы мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

мама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Камнем река в синее море. Вдруг что не так, ты извинись.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра! Главная музыка.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио